Сбираю в очах надеи, сбираешь усе марю одну. И гэты вечер таямниц тебе по

0: Радио Рация.
1: Самолетами небо распорото, як иголками дырки света.

0: Радио Рация. Мельник.
1: Берости.
0: Бероза.
1: Белая подляска.
0: 99.2 FM.
2: Зима. Варушки, шалик, фляжка. На улице моей висит растяжка, что ходу хутка к этому конец. Хэндс-фри, и в кишенях руки, бы хочешь согреться, тиснуть гуки, смагаются стареньким МП3. Не,

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: 21 травня у Білорусі за її межами відзначають День солідарності з політв'язнями. Дату, яка з'явилася у пам'ять про політзняволеного активіста Вітольда Ашурка, що загинув у колонії при невисвітлених обставинах у 2021 році.
2: У 2026-м День солідарності з політв'язнями проходить уже в п'ятий раз. У Варшаві та інших городах Європи заплановані акції, зустрічі з билими політзняволеними, а так само написання листів білорусам, які дагетуль застаються за кратами.
1: Для многіх гэта не толькі сімвалічная дата, але магчымасць яшчэ раз нагадаць. Тэма палітвязню ў Беларусі не павінна сыходзіць з грамадскай увагі.
2: З нагоды Дня Салідарнасці дэмакратычная лідарка Беларусі Святлана Ціханоўская звярнулася да беларусаў і беларусак са словамі падтрымкі і заклікала не прывыкаць да рэпрэсій.
1: Давайте паслухаем.
3: 5 гадоў таму здарылася першая смерць палітвязня. У шклоўскай калоніі загінуў Вітольд Ашурак. Яго смерць стала жахлівым вынікам таго, што робіць рэжым з людзьмі за кратамі. Яго смерць – рана, якая не загойваецца. І гэты дзень цяпер – дзень салідарнасці з усімі, хто сёння ў няволі. Больш за 800 чалавек. Столькі прызнаных палітвязняў сёння ў Беларусі. Але ж сапраўдная лічба яшчэ большая. Бо ёсць людзі, пра якіх мы не ведаем. Ёсць сем'і, якія баяцца гаварыць. Ёсць справы, якія не трапляюць у навіны. Але палітвязні – гэта людзі з імёнамі, сем'ямі, лёсам і марамі. Людзі, якіх пакаралі па адвольных абвінавачаннях за каментар ці данат, за фота, за маўклівую нязгоду. Кожны дзень у няволі для іх – гэта страчанае здароўе, гады без родных, сон пры святле, холад, неякасная ежа, адсутнасць нармальнага лячэння і жоўтая бірка на робе як знак таго, што ты небяспечны. Майго мужа прымушалі прыбіраць у камеры па 4 разы на дзень. Адна з былых палітвязанак распавядала, як засынала стоячы і ледзь не падала на бетонную падлогу, бо правяла 5 сотняў без нармальнага сну. Сцяпан Латыпаў зрабіў 3 спробы суіцыду. І колькі такіх гісторый, пра якія мы проста не дазналіся. Я ведаю, як гэта чакаць роднага чалавека з турмы. Жыць паміж надзеем і страхам. І ўсё адно трымацца. Бо цябе чакаюць дзеці. Бо ты не маеш права апусціць рукі. Мой муж правёў за кратамі больш за 5 гадоў, і я памятаю кожны дзень гэтага чакання. Калі сэрца сціскаецца ад навінаў пра этапы, карцары, адсутнасць лістоў. Гэта боль, які я падзяляю з тысячамі беларускіх сем'яў. Больш за год таму, дзякуючы амерыканскай дыпламатыі, дзякуючы міжнароднаму ціску і дзякуючы нашай супольнай працы, людзі пачалі выходзіць на волю. І мы шчыра радуемся за кожнага і кожную. Гэта адбылося таксама таму, што мы не маўчалі. Таму што ўсе гэтыя гады мы з вамі працавалі з міжнароднай супольнасцю, расказвалі свету пра тых, каго рэжым хацеў ад свету схаваць. Мы называлі імёны, мы збіралі дапамогу, пісалі лісты. Праваабаронцы, сем'і палітвязняў, журналісты, дыпламаты, валанцёры і кожны неабыякавы чалавек. Усе мы зрабілі сваю частку працы. Але выйсці з турмы яшчэ не значыць сапраўды выйсці на свабоду. Многія жывуць пад наглядам, з шматлікімі забаронамі. Многіх прымусова вывезлі за мяжу і пакінулі без дакументаў. Турма скончылася, пераслед не. І ім патрэбна падтрымка і наша ўвага не менш, чым тым, хто яшчэ за кратамі. У Беларусі не павінна быць ніводнага палітвязня. Ніводнага.
2: У сваім звароце Святлана Ціханоўская адзначыла, што за апошнія гады грамадства амаль прызвычаілася да штодзённых затрыманняў, катаванняў і сотняў імёнаў у спісах палітвязняў. Але гэта не можа стаць нормай. Беларусь не павінна быць турмой для свайго народу, падкрэслівае лідарка беларускіх дамсілаў.
1: Паводле дадзеных праваабарончага цэнтра «Вясна», цяпер у беларускіх турмах утрымліваюцца 841 палітвязень. Праваабарончая ініцыятыва дысідэнта БАЙ называе іншую лічбу – 919 чалавек.
2: На гэтым фоне працягваюцца і вызваленні. Ад пачатку перамоваў паміж рэжымам Лукашэнкі і ЗША на волю выйшлі як мінімум 447 беларусаў. Шмат хто з іх пасля вызвалення былі прымусова дэпартаваныя з краіны.
1: Многія з беларусаў, якіх пасля вызвалення прымусова вывозяць за мяжу, падкрэсліваюць, яны ніколі не пакінулі б краіну па сваёй волі. Аднак і заставацца на радзіме пасля адсідкі за палітыку такі сабе варыянт.
2: Нават пасля выхаду на свабоду былыя палітвязні ў Беларусі працягваюць сутыкацца з ціскам і абмежаваннямі. Усё залежыць ад таго, паводле якіх артыкулаў чалавек быў асуджаны, але асабліва цяжка прыходзіцца тым, каго ўлады ўнеслі ў спіс экстрэмістаў або тэрарыстаў.
1: Для такіх людзей фактычна закрытыя многія базавыя магчымасці. Узнікаюць праблемы з працаўладкаваннем, адкрыццём банкаўскіх рахункаў, афармленнем сім-карт і выездам за мяжу.
2: Рэпрэсіі ў Беларусі нікуды не зніклі, яны працягваюцца для ўсіх нязгодных з рэжымам, па-за турэмнымі сценамі.
1: Больш падрабязна пра тое, з якімі абмежаваннямі і рызыкамі сёння жывуць былыя палітвязні ў Беларусі, у інтэрв'ю Еўрарадыё расказвае прадстаўнік фонду салідарнасці «Байсол» Александр Кухта.
4: У нас есть более-менее статистика и понимание вообще, что происходит с человеком, который прошел через белорусскую тюрьму и остался в Беларуси. И вот сейчас я вам про все это расскажу. А тут важно отличать две вещи – теорию и практику. Белорусский режим делает градацию между просто бывшими политзаключенными и политзаключенными с статусом террористов, экстремистов и прочих врагов народа. И в теории жизнь вторых кратно должна быть хуже, чем жизнь первых. И если уж совсем сказать правду, то жизнь людей, у которых есть статус террористов и экстремистов, она в Беларуси возможна только в том случае, если есть родственники, которые готовы этого человека полностью содержать за свой счет. Потому что эти люди не имеют возможности не устроиться на работу, не завести банковский счет, не даже завести собственную сим-карту. Вот. И все, что не могут, это просто сидеть дома и прокать траву. Вот. Бывает, что устраиваются, но это очень-очень-очень простая работа и, скорее всего, не по профессии. Эти люди могут пойти работать, например, мыть полы, подметать лестницы, убирать общественные туалеты. Это тоже очень нужная, очень важная, очень полезная работа, но, тем не менее, каждый человек, наверное, должен иметь спектр выбора больше, чем вот такие работы. Опять же таки, и в теории люди, которые не имеют экстремистского статуса, они попадают под так называемый милицейский надзор, где милиция должна просто быть более-менее в курсе, что с ней происходит, и одним глазом следить, чтобы они нормально встраивались и интегрировались в общество. И если бы речь шла про нормальное здоровое государство в нормальных здоровых условиях, то, наверное, такой механизм имеет право на существование. Но в современной Беларуси, к сожалению, все перевернуто с ног на голову, и очевидно, что вот этот вот механизм надзора и помощи адаптации в обществе превратился в механизм контроля, запугивания и подавления. Вот. Но если говорить про практику, то тут на самом деле все смешано очень сильно между собой. И вот этого четкого разделения между одними и вторыми на самом деле не существует. И все зависит от исполнителей. Вот, например, выходит человек, у него нет экстремистского статуса, но в некоторых случаях найти работу ничуть не проще, чем человеку с таким статусом. Просто потому, что работодатели на всякий случай боятся. И не потому, что у них вот обязательно будут проблемы. Не потому, что их начнут кошмарить. Не потому, что там еще что-то. А просто потому, что на всякий случай люди предпочитают не связываться с бывшими политзаключенными для того, чтобы самим не заиметь проблем и не привлекать к себе лишнее внимание. Например, такая история, как полицейский надзор. Он тоже может принимать самые разные формы. И в некоторых случаях довольно жестокие, когда людей просто ограничивают и запрещают выезжать за пределы какого-то города. А если человек выезжает. Там была история, когда мужчине запретили покидать пределы Минска. Он ехал на машине по кольцевой дороге и заехал заправиться, а заправка формально находилась по ту сторону кольца, ну, как бы снаружи Минска. Вот. И к нему после этого пришли милиционеры и посадили его там на сколько-то суток. Просто потому, что он нарушил условия ему поставленные. Выехал за пределы Минска на 20 метров, заправиться вошел. Вот. Ну и всякие мелочные менты, которым просто нечем заняться и хочется самоутвердиться, имеют власть превращать таких людей в ад. Они приходят, это довольно распространенная практика, с внезапными проверками, а что ты делаешь, чем занимаешься, например, в 4 часа ночи к человеку. Осматривают его телефон, осматривают его квартиру, задают неудобные вопросы. И если один раз это просто странный инцидент, то на 5-й, 6-й и 8-й раз люди потихоньку просто начинают сходить с ума и думают, что их подозревают, вообще не понимают, что происходит. Является ли такая форма, скажем так, в кавычках, надзора более либо менее жестокой, чем те ограничения, которые придумали для людей со статусом экстремиста, вопрос открытый. И там,

0: на 10 дней. Просто закрывают, потому что вот потому что менту так захотелось.
1: Працягваем слухаць прадстаўніка фонду салідарнасці Байсол Александра Кухту, які распавядае, з якімі цяжкасцямі сутыкаюцца былыя палітвязні ў Беларусі.
0: Существует практика, когда формально симки и банковские счета запрещены людям со статусом экстремиста. В реальности я, вот работая со сборами, я сталкивался с тем, что людям не отправляли банковские счета и без статуса экстремиста. С симками пока что не сталкивался, но я вполне допускаю, что это тоже такая смешанная практика, и где то ли это эксцесс исполнителя, то ли это на месте какой-то мент подъюристил, то ли еще что-то. Но я вполне думаю, что и с симками тоже могут быть проблемы у всех бывших политзаключенных, независимо от статуса. Другой вопрос, а почему в принципе все это делается? Почему это происходит? Ведь очевидно, что ситуация ненормальна, и что в Беларуси процент людей, столкнувшихся вот с этой системой, он кратно выше, чем, ну, чем в среднем по миру. Когда я себе пытаюсь ответить на этот вопрос, я отвечаю только тем, что белорусский режим вошел в состояние, когда он уже не может остановиться, потому что если он остановится, то ему будут задавать само общество неудобные вопросы на тему, а что это было. И вот чтобы не сталкиваться с такой проблемой, которая, очевидно, может иметь только одно решение, а именно снесение режима, вот режим и поддерживает вот этот уровень и увеличивает уровень давления на общество. И, к сожалению, дальше будет только хуже до тех пор, пока режим не будет уничтожен. И еще есть такой способ давления, как формально вот превентивный надзор означает особое внимание со стороны силовиков, и в случае, если человек там как-то, ну, в нормальном здоровом обществе склоняется к прежнему образу жизни, то тогда на него накладываются какие-то ограничения. Вот. В случаях, если человек полностью возвращается к старым своим каким-то делам, то поскольку он находится под надзором, его проще тогда просто заново завести на него дело и снова посадить. Так вот, в современных условиях в Беларуси формальным поводом для повторного заключения и для повторного уголовного дела может быть все что угодно. И, к сожалению, мне известны случаи, когда против освободившийся человек выходил на свободу, сталкивался с каким-то особо вредным ментом с синдромом вахтера и получал новый срок. Просто потому, что в 4 часа утра, когда к нему вломились с проверкой, он почему-то был не в настроении и недостаточно широко улыбался. И, в общем-то, вот и уезжал заново по какому-нибудь формальному поводу, потому что в телефоне нашли неправильную подписку, либо что-то еще. Мне сложно говорить, что лучше для этих людей, потому что это выбор из двух абсолютно ужасных зол. В случае, если ты остаешься в Беларуси, то ты оказываешься под каким-то мне уже непонятным в деталях, но абсолютно колоссальным давлением и страхом в системе, перед которой ты бесправен, которая может с тобой сделать все, что угодно. В случае, если ты выезжаешь за границу, то ты оказываешься в суровом мире, где происходит война, где не работает система поддержки въезда на круг так, как она была задумана, так как она должна работать. И ты оказываешься один на один со своими посттюремными травмами и физическими, и психологическими, с новым миром, потому что где вот есть такая даже странная штука, например, как ChatGPT, которая не существовала еще 4-5 лет назад, в другой социокультурной среде, которая тоже не готова тебя принимать, потому что по умолчанию ты для нее принадлежишь к обществу соагрессоров, к тем людям, которые к той нации, которая в упрощенном сознании представляет угрозу всему остальному миру. И люди зачастую не смотрят на нюансы и не смотрят на твой статус, на то, что ты бывший политзаключенный, либо там имеешь статус террориста, экстремиста, это никому не интересно, потому что людям страшно, их внимание ограничено своей повседневностью и своей жизнью. Вот, поэтому какой из двух путей легче, мне сказать сложно, но я точно знаю, что ситуация ненормальная. И честно скажу, и тут я имею некоторую мою внутреннюю боль по поводу всех этих вот волн политзаключенных, потому что, с одной стороны, классно, что их отпускают, и это гораздо лучше, чем если бы они дальше сидели в колонии, с одной стороны. Но, с другой стороны, у меня возникает ощущение, ну, просто недоделанной работы, потому что мы в ответе за тех, кого мы приручаем, мы в ответе за тех, за кого мы вписываемся, мы в ответе за тех, кого отпускают по нашему слову, мы в ответе за процессы, которые мы запускаем, в конце концов. Вот. И здесь процесс освобождения, да, запущен, а дальше что? Эти люди, они оказываются в незнакомой стране, в незнакомых обстоятельствах, со всем ворохом вот перечисленных выше проблем, и многие из них не справляются. У меня нет точной статистики, наверное, ни у кого нет, но просто по наблюдениям я понимаю, что большая часть людей, вот кто оказался за границей после вот этих вот волн последнего года, они не отправляются в жизнь. Многие из них просто спиваются, скуриваются, оказываются под мостом, и из этого состояния им очень-очень сложно выбираться. И это не потому, что люди там плохие и вообще сам виноват, спился. Нет. Вот здесь именно та ситуация, где человек пытается справиться с тюремными травмами, и вокруг недостаточно ресурсов, чтобы помочь человеку. Потому что по-хорошему на каждого бывшего политзаключенного нужно потратить 10 тысяч евро. Во-первых, это физическое здоровье. Первое, что ломается в тюрьме, это зубы, это глаза. Ну, зубы, понятно, потому что плохое питание и плохая гигиена. Глаза, потому что ты всегда сидишь в тесной камере, где у тебя тусклая желтая лампочка, и это не то чтобы хорошо сказывается на зрении. И суставы, потому что вокруг холодно, бетонно и сыро. Вот. И второе, что ломается, ну, понятно, почему, это психическое здоровье. А даже если с психикой все более-менее нормально, то все равно люди отстают от темпа жизни, и более того, они не готовы оказаться вдруг внезапно за границей в совершенно другом мире и никому не нужными. Вот. И на то, чтобы решить все эти проблемы и дать человеку снова ощущение безопасности, стабильности и самоуверенности, нужно по-хорошему на каждого потратить десятки тысяч евро. Вот, чтобы человек прошел полный курс реабилитации. Таких ресурсов ни у кого нет. Их просто не существует. Вот. И те сборы, которые мы делаем по ИСУЛе, это очень классно, это замечательно, и спасибо большое каждому, кто донатит. Но вообще, по-хорошему, эта проблема не только должна быть белорусской диаспоры, с которой работает БСУ, но должна быть как-то институционально решаемая. В смысле, что, ну, в идеале, мне бы очень хотелось, чтобы государство, которое принимает эти группы беженцев, чтобы они как-то их и дальше поддерживали, и помогали им как-то более-менее встать на ноги. К сожалению, в полной мере этого не происходит.
1: Далее у программы «Евразум».
2: Разбурение и існаванне ў падполі, як жывуць пратэстанцкія супольнасці ва ўмовах ціску.
3: Мы бачым, што з'явілася некалькі буйных пратэстанцкіх па за межамі Беларусі. Гэта значыць, што вельмі шмат людзей выехала.
1: Беларусы ў Чэхіі. Ці вырашаюцца візавыя пытанні беларускіх мігрантаў?
4: Візавыя абмежаванні ўсё яшчэ на месцы. Але як бы праца ідзе, урэшце рэшт можна казаць аб тым, што перспектыва можа сапраўды быць.
2: Сустрэнемся пасля навінаў спорту.

0: пачалі ЗША у падтрымку не толькі беларускіх палізняволеных, але агулам палізняволеных па ўсім свеце. І на старонцы гэтай кампаніі я калісьці пабачыла партрэт Марыі Калеснікавай і падумала, што мы можам гэты хэштэг скарыстаць у мэтах нашага кангрэса. Таму што там вось быў гэты такі беларускі элемент таксама, змаганне за вызваленне беларускіх палізняволеных. Што тычыцца зместавага напаўнення сёлетняга кангрэса, мы імкнемся, каб кожны год адрознівалася не толькі хореаграфія, але і акцэнты, на што мы робім больш увагі і на што мы робім такі большы фокус. У гэтым годзе такімі акцэнтамі стала тэма салідарнасці, бо першы дзень кангрэса супаў з днём палізняволеных у Беларусі, і мы імкнемся паглядзець на салідарнасць з розных бакоў, на салідарнасць праз літаратуру, на журналісцкую салідарнасць як такой супольнасці, на салідарнасць праз культуру. І завершыцца сённяшні дзень паказам фільма Мары Тамковіч «Пад шэрым небам».
1: 21 травня – это символичный день белорусского политвязня, пятую годовину забойства политического вязня Витольда Шурка. По всем свете, где живут белорусы, у Тымлику и у Беларуси прошли акции солидарности. Такая акция прошла у Белостоку, у сквера Вольной Беларуси, где месяца консульства Республики Беларусь. Почалась она с хвилины молчания.
2: Гость рации.
3: Вольга, вы зрабілі даследаванне. Распавядзіце, калі ласка, пра мэты вашага даследавання.
4: Наша галоўная мэта гэта зафіксаваць як мага больш гісторый.
5: Зараз я хацеў бы, каб мы зрабілі хвіліну маўчання па ўсіх загінуўшых палітвязнях.
6: Организатор акции у памяти Витольда Шурка, а так само солидарности с всеми белорусскими политвязнями, Яна Бадовски.
7: Ну, коли полечить, мы же в 21-м годе так само выходили одразу после забойства, коли доведались, что Витольда забили. Я памятаю, одразу в этот вечер у нас была тут акция, тут как раз под консулятом. Но мы завжди стараемся как бы проходить, коли, на жаль, гинут политвязни за кратами, ну, потому что для нас это наши герои, и мы повинны памятать про наших героев, тому мы уже, можно сказать, пятый год выходим на такие акции 21 травня. Ну и для нас вельми важно, как так само польское громадство бачило, что белорусы далей памятают политвязню, что мы притягиваем увагу до ситуации с правами человека на Беларуси. Потому что 50 километров отсюль белорусы не могут так спокойно выйти на Беларусь на такие акции, бо их одразу сажают за краты, дают велизарные термины, турмы. Я сегодня рассказывал, что лидерам гурта Торбенд дали на троих 24,5 года турмы, где за забойство людей, звыклым, зневоленным, дают меньшие термины, ниже людям, которые спевали песни про свободу. Тому мы повинны выходить, показывать, что все недаремно, что мы памятаем про этих людей. На жаль, это люди, ну, тысячами еще далее находятся за кратами, и ну, выходить зараз, дякуючи там американской администрации Трампа, политвязни, але, на жаль, иди гандель просто людьми. Там 100 человек выпускают, 300 сажают на их месяцы, и покуль это не спынится, мы повинны выходить, повинны казать, кричать про ситуацию с правами человека в Беларуси, протягивать увагу до политвязню. Ну и для нас это вельми головная речь, что 5 годов прошло, а акции далее отбываются, люди далее приходят, и это показывает то, что ничего не спынилось. Так, мы малыми кропками, але мы идем наперед, и мы надеемся, что мы все-таки дочекаемся такого момента, когда все политвязни выйдут за кратов, и наша Беларусь будет вольной.
8: Я хоть слово «Беларусь». Хочу, как мы так пробили, как он сказал. Мы заставались один для одного подтримкой и допомогой. И вот в этих словах наша солидарность. А еще, как мы не забывали народную мову, потому что наша белорусская мова – наша зброя. На яе николи не забывался Витольд Ашурак, Олесь Пушкин и многие-многие угодные белорусы. И давайте будем заставаться один для одного белорусами. Живи Беларусь!
9: Живи!
6: Былы палітвязень Віктор Пархімчык таксама адбываў свой тэрмін у шклаўскай калоніі, там, дзе і быў забіты Вітольд Ашурак. Што, можа, тады ў калоніі гаварылі пра Вітольда, пра яго забойства? Што гаварылі палітвязні, што казалі тыя, хто там сядзеў, альбо што казала адміністрацыя?
10: Адміністрацыя, калі чула нават размовы пра тое, дзе абмяркоўваліся

Витольд Ашурик, это одразу карцер, одразу после карцера уже Рызыка 411 артикула, и могуть вот, а потом еще два додавать, ты на угол николи не выйдешь с этих застенков. У моем выпадку были такие приклады, не буду фамилии казать, потому что сейчас как этих людей на зараз у Беларуси, был их политвязнев. Что казали вязни, тогда был компьютерный класс, и он находился побоч с карцером, где его забивали, и чутны были крики. Ну и сам это жуд на процесс забойства, чули те люди, которые пришли у компьютерный класс на звонки. Их этих людей было шмат. И у Таис это вельми-вельми тяжко, бо один отряд, и он, прикладно, 70 человек. И, ну, и не схватим это будет. Покуль ясно, что они вот за этими вот мурами сидят. Але, коли будет нормальное расследование и нормальный суд, то, конечно же, придется доставать всех этих тараканов из их шилин на свет Божий вытягивать, и все их жудасные речи, которые они робили, треба будет давать отповедную правовую оценку и тем лику для того, как бы это не повторялось изновку. Потому что досвид наш показал, что когда сталинские репрессии были, шмат кто с этих пошвар, как сказал Солженицын, померли у своих кроватках. И вот это отрознение от фашистской Германии, где все ж таки они понесли покарание. И в том только выпадку, когда будет покаяние и покарание этих виновных, максимум люди будут уже выховывать своих детей с некими принципами, и, альбо хотя бы, коли это будет не принципы, то это будет страх порушать закон, забивать людей. Навод, коли под это все будут придумляться законы.

0: Но у яе хате сердце стогне болем. Только ведай, ведай, мать, и стал сын твой героем.
1: Вітоль Дашурко згадує його не сябра і поплечник по білоруському демократичному руху Сергій Вераменко з Городня.
2: Вітоль Дашурок був моїм добрим сябром, але так само він був активістом, вельми таким імпетним активістом, чоловіком, який не просто любив Білорусь, він був закоханий у Білорусь, у білоруську історію, білоруських героїв. Тому він був сябром нашої команди, яка ставила крижі і стели з крижами у гонор повстанців 1863-64 годов. Часом мы эти грыжи робили за ранёв, а часом сбирались у специальных местах, где вырабляли их. И после ставили на Литчине, на Городенщине, на Кобринщине, у інших местах. Вельми шкода, что его нема. Это, насамрэч, вельми великая страта для Беларуси, страта для всех нас. Памятаю, как мы сустракались с Витольдом перед тем, как его... И он думал, что его затримают. Але он все равно не сдавался, сказал, я нигде ховаться не буду. Я буду с людьми, я буду с народом. И мне рассказали такую историю, что лицкие менты шукали, не нашли его, передали Берозовским. Берозовские так само не нашли, передали лицким. То бок, навод яны разумели, что это за человек. И они футболили эту справу с Витольдом. Ну, покуль уже врешті, на жаль, его не схопили. Мы с ним листовались, и когда у нас еще была крама, крама отметность, может, кто памятает, на Кирова 3 у Городни, а Витольд, когда был, сидел у Городенской турме, мы писали листы, листовались, носили ему передачу, и одним из листов мы домовились про то, что он в одну и ту же годину будет выходить, когда его выводят на прогулку, и будет глядеть на анелов, которые находятся побач на фарном костеле. И таким чином он выходил, и мы выходили, мы глядели на этих анелов. Вот такие мы витанки передавали про Занёлу. Вечная ему память, владарство в небесах и слава героям на веки вечные. Будем молиться за его, за нашего сябра. Потому что памятайте, что те, кто отошли от нас, они могут молиться Богу за нас, а за себе, на жаль, нет. Тому мы будем молиться и за нас, и за его. Сподіюся, все ж таки, життя у нас не вечне, все ж таки, колись за ним побачимося.
3: А скончу своє слово, хочу словами, якими скончав своє виступи за все до Вітольд, це чотирьохрядкову я зараз і генію. Краї народної не зракуся, і в серце мені не задружить. Як жить, так жить для Білорусі, а без яє зусім не жить. Живе Білорусь!
4: Живе вечно!
5: І тільки нагадаю, громадського активіста з Біарозу Вітольда Дашурка засудили на 5 років колонії 21 травня 2021 року. Стало відомо, що Вітольд був закатований на смерть у застінках Шкловської карної колонії. 21 травня став символічним днем білоруського політв'язня.
6: Білоруська радіорація. Рація.com

0: Тут живе Беларусь.
1: Покрытие зараз минает 10 хвилин после 8 Беларуси, после 7 Польши. У Сейма Литвы напередодне прошел форум национальных меньшинств, куда запросили белорусов. Этот форум был перемеркован до Дня национальных меньшинств, который означается у Литвы, минаете 21 травня. На форуме был юрист, керовник установы, громадянский центр, белорусский вердикт Тихо Рынкевич, с кем про Игорьевсу встречу поразмовляла Татьяна Смуткина.
2: Господар Игорь, вы были запрошены на День национальных меньшинств у Литовский Сейм у группе белорусов. Вось, расповедите, калі ласка, про что там казали белорусы, увогуле на какую тематику велась размова.
3: Перш за все, треба отзначить, что литовский бок был вельми представниче поставлены на супрать этих наших меньшинств. Выступали на узровне министров, наместников министров, або керовников департаментов. И тому была корыстная сустреча. Были презентации с боку литовских уладов, як яны бачать интеграцию меньшинств, как они бачать проблемы нашей боли. С другого боку, мы так само поспели, может быть, не одним голосом, а значит, что нас цікавить. С особливым выкликом для меня особисто было то, что литовские керовники казали, что дотично белорусов нема одного голоса. Кажет, нам один приходит, то я кажа, инши, а третий еще нечто. И отрымливается, вот это нема у нас унисон, нема одного подыходу, и до нас ставятся другосно, поравнально с украинцами, тими же польской меньшинством. При этом мы, белорусы, были представлены некоторыми организациями. Вот моя организация, Громадянский центр «Белорусский вердикт» была запрошена. Там были коллеги из инших правооборонных и культурницких инициатив и организаций. И мы поспели некоторые моменты так само огучить. Але вот основная такая речь – это то, что белорусам треба консолидовать свои намагания, скоординовать, как наши деяния, и максимально институционально навод, и выходить на контакты напрямую с литовскими уладами.
2: Про что казали литовцы, что их турбует у стосунках с белорусами, чему все по-разному кажут, какие нам уже парады дали вам?
3: По-перше, они отзначили, что 15% населения, это 400 тысяч представников национальных меньшинств, которые имеют громадянство, а 200 тысяч, это те, вот, как мы приехали, какие недавно, и маем инший статус правовый, у нас вельми шмат проблем, и они это разумеют. Но и мы повинны разуметь и литовские клопоты, литовские национальные интересы, потому что Украина относно невеликая и по колькости населения в том лику, и для их такая колькость людей, которые, может быть, имеют певные свои подходы, интересы, это проблемы так само. Але они зацикавлены, как мы интегровались у литовское громадство. У литовцев были вельми цикавые и презентации, и выступы относно того, как они это бачат. По-моему, законом интеграции навод рыхтуется проект. При некоторых министерствах утвораны рабочие группы, и с большего там кто-то из белорусов, правда, мы не ведаем толком, кто там есть, но, максимум, это и представники офиса Светланы Тихановской там задейничены. Еще некоторых, может быть, организации, але наш голос не вельми чувать, по щирости, так вот было сказано, что белорусы повинны сконсолидовать намагания и лоббировать, адвокатовать, это все больше организовано.
2: И какая тогда национальная меньшинство, самая большая, и вот чей голос чувать? Про это говорили литовцы?
3: Так, конечно, это украинское меньшинство, у них самая складанная ситуация, у них война. Когда у белорусов идет холодная громадянская война, то у них горячая фаза российской агрессии, непосредственно уже идет полномасштабная война. Там украинские интересы и украинский голос не чуют больше за все. Это бачно и вот повсюль. Но вот мы тут размовляем, и украинский стяг побач. Вот таким чином, ведомо, что это интересы украинцев, и они чуют, они их подтримливают. Не бачно, что литовцы стомились от этого. Мы повинны подзяковать их за это. Но мне удивило то, что украинский бок был не так широко представлен, как я думал. Польская там диаспора, видовочно, что их с большего это есть, артикулируется нормально все институционально, тому, может быть, они не были зацикавлены в том, как уздымать питание. А белорусы бачно, что как бы не объединены, не интегрованы докладно. Кепская ситуация с мовой. Было сказано, что в 27-м годе рыхтуется платформа платформа. Відавочна, що літовці розуміють, що мова не проста, мова адрозная, хтось ці каже архаїчна і все таке. Складана мова, скажем. Для этого треба державні програми, які повинні підтримуватися і Євразвязом, і самим литовським урадом. Гэта виклик робити нормальні подручники, нормальні програми. Я кажу як педагог, як історик, юрист. Значить, і це так само здумалося питання, що А2 узровень і вище треба для праці. А тут білоруси некоторі свою мову досюль не можуть вивчити. Не те, що литовську. І це складаність, це знову виклик. Узнималося це питання, і бачно, що литовці спокваляли, розумно рухаються у той бок. Ну і сьогодні гучало і про те, що коли раптом буде некая небезпека, наприклад, некий напад, ще не що, то ми будемо разом плечо до плечо, в один окоп, може в одним лесі ховатися. Одним словом, ті, хто сюди приїхав, поважають, люблять Литву. Ми маємо некоторі свої корені от з Віленського краю, там ще откуль хтось народився, там ці протки. Там у нас велика історія агульна, це було сказано, це було ще з давніх часів, Великого князства Литовської Речі Посполіти. Так що будемо разом і будемо змагатися, і будемо говорити об тим, що нас турбує.
2: Питання ліцвінізму не кранали.
3: А відповідь в углі. Не вздималося це питання, тому що відавочно, що його нам укидували, і відомо, хто укидував. Звичайно, це укидували якраз ті, хто сидять в Білорусі, і закидували онлайн це все. Або агентура, тут ці там некі вар'яти корисні, кажуть, малювали тут, от, да? Відомо вже, що кого там схопили, що це були куплені люди, а не там представники не наших активів. Так, тому це якби питання вже не актуальне.
1: І тільки нагадаю, що з представниками різних меншостей, у тим ліку білоруської, зустрікалися це в шерех вишейших особу литовської влади, так само представники різних департаментів, ну, наприклад, департамент по міграції.
0: Раніця з рацією.
4: Былі сябрамі рызыканты, на ўсіх святах мілі каравай. І да нас іслі заўсёды карты, толькі ставіць стаўкі паспявай. Мы дзяўчатам атляплялі воці. І былі...

0: Лежать! Лежать! Сказал лежать!
1: Новая витёвая дорога развела со звичкою старой, и гулять хіба стол подкидного.
2: Ходи давай.
3: Можемося.

0: радио Ратфера.
1: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
0: Рация.кроп.ком.
2: Ну так само, когда 22-й день травня, я пропоную вам черговую тему. Розповедем, 45-й Международный фестиваль церковной музыки «Хайнаука-2026» протягивается у Белостоку. Завершился первый конкурсный день, который собрал на сцене филармонии коллективы из разных краин и континентов. Серед выступовцев дитячий хор, литовское радио и телебачення Віленського центра культуры. Коллектив начал свою деятельность в 1979 году. С самого начала им керує дирижерка Регина Малецкайте.
3: Если не совру, так, наверное, пятый раз. Один раз приехали не на юбилей, не юбилейный был, стали лауреатами, и тогда нас приглашают на юбилейные. И я думаю, мы четвертый раз на юбилейном уже. Прекрасная музыка. Прекрасная музыка. Церковная музыка прекрасная. Я всегда говорила, и моя мама, которая давно уже умерла, говорила, ну, я могу поменять веру только потому, что они поют лучше, и нет органа. Я бы из-за этого. Так и я так могу сказать. Музыка, конечно, прекрасная. И фестиваль очень хороший. И еще зал – это шикарный зал.
4: Репертуаром, строями и навод назвой гостей фестиваля «Гайнука-26» з'явив хор «Unknown» з Еревана, Армении, у категории аматорских светских хоров. Гэтому коллективу всего только 2 года, и на 5 новую группу захопленных музыкой молодых людей. Дирижировал коллективом Лилит Едагарьян.
5: Это наша армянская музыка. Это глубокая, очень древневековая музыка. Если вы заметили, в программе прозвучало первое произведение этого, это «Шаракан» 5 века. Это самое старое, наверное, я так думаю, я более чем уверена, что на этом конкурсе фестиваля ничего старше, наверное, не прозвучит. Благодаря нашей музыке, армянской музыке, которой уже сколько веков, можно посчитать, да, они дали нам эту пищу.

0: Сярод удзельнікаў і грузінскі царкоўны ансамбль «Аліло» са Стакгольма, Швецыя. Ён выступіў у катэгорыі аматарскіх парафіяльных хораў. Калектывам дырыжыраваў Тымур Патаскаєві, які кіруе ансамблем самага пачатку яго дзейнасці з 2015 года.
1: Я з Грузіі, но жыву ў Швецыі, і ў нас ёсць хор, грузінскі хор ў Швецыі, в Стокгольме. Мы перві раз знаходзімся ў Беластоке. Для нас очень приятно быць здесь. Это перві конкурс для нас, заволнованы. И поэтому эмоция и эйфория еще добавляет наших эмоций. Очень большое спасибо всем, которые здесь пришли. Они такой большой ресурс вставили, и как мы, и так другие тоже. И я думаю, что вот этот фестиваль очень успешный. Большой истории есть, да, уже 45 лет, успехи всех и нам тоже. Наш репертуар был только грузинский. Для нас это очень эмоционально, потому что мы пели традиционные грузинские церковные песни.

0: Категорії аматорські парафіальні хори виступив хор «Адамант» церкви Святого Олександра Невського з Риги у Латвії. Колективом дирижувала його засновальниця Анастасія Кільдиш.
1: Я з Латвії, і сьогодні я приїхала вместе з прекрасним хором, большим праздничным хором храма Святого Благоверного князя Олександра Невського, приходской хор, который, в принципе, участвует в богослужениях в основном, и концерты для нас это не такая частая возможность. Ну да, но насколько я знаю, что мы в приходских хорах. Любительский приходской хор. Это... Он диакон наш, нашего храма, да. Но мы, в принципе, когда нас просят где-то выступить на концерте, конечно, мы не отказываем, но сейчас все хористы изъявили желание поехать, и это было очень мудрым решением не отказать. Часов 7-8, наверное. Нормально, на автобусе, не так страшно, весело. С хором всегда весело путешествовать.

0: Завершыў першы фестывальны дзень праслухоўванняў міжнароднага фестываля Гайнока 26 у катэгорыі аматарскіх парафіяльных хораў хор царквы святога Міхаіла Арханёла ў Баку, найстарэйшага з дзеячаў праваслаўных храмаў Азербайджана. Коллективом керуем Кристина Эфендеева.
1: Знаете, как мы вот «Отче наш» мы пели на азербайджанском языке. И звучит это «Атамыс». Мы поем, правда, мы это давно. И в богослужебных мы тоже используем. У нас есть на это благословение. Есть песнопения, которые мы просто переводим на азербайджанский язык и тоже исполняем, чтобы люди со стороны тоже понимали порой на службе, что вот поется. И вот это «Отче наш» у нас как-то вошло, оно именно на переложение кедрового отца. Но это, наверное, все известные «Отче наш» кедрового отца. И вот этот текст, он лег прям вот под эту музыку. И азербайджаноязычный, у меня в хоре поют.

0: есть любая религия, независимо какая, просто должны каждый по-своему обращаться к Богу, молиться за перемирие. Ну, мы все едины, все сделаны из одного и того же. Все мы люди, человеки, как говорится. Поэтому, конечно, мы все за перемирие, поэтому разделение – это не очень хорошо. И это просто нужно молиться Господу, чтобы Господь услышал нас.
1: Ну а другий фестивальный день распочинается сегодня у концертной зале по улице Подлесной 2, початок о 17 по водре местного капольского часу.
2: Раница с рацией.

0: створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.
1: З архіва Ніви.
2: Вишукує і читає Ян Мордень.
3: Ніва з 22 липня 1973 року. Письмоносец Миколай Панфілюк з вёски Дубичи Церковная Гайновська Павету вядомы чытачам Нівы як шматгадовы корэспандэнт. На пошце ў Дубічах Церковных працуе ён 8 год. У районе его обслуговывания находятся вёски Тапарки, Тафилавцы, Рудка и половина Дубичев церковных. Жыхары этих вёсок читают наибольш Нивы, больше за 120 экземпляров, а затем часописов на сельско-господарчие темы. У Тапарках и Тафилавцах Ниву читает амаль кожный жыхар, амаль кожный является ее подписчиком. Зразумела, у гэтым великая заслуга письмоносца Миколая Панфілюка. Теперь сяляне робят долготерміновую подписку на Ніву. Яны упевнены, что кожный яе экземпляр будет терминово доручены и не загубится недзе по дорозе до подписчика. За подписку на Ніву не треба, зрешты, особливо агитовать. Яна мае тут своих верных и постоянных читачов. Миколая Панфілюка поважают и ценят усе. За поспехи у подписцы на газеты и часописы и за добросумленную працу атрымлівае ён дипломные и грошовые узнагороды от дирекции паштовай у Гайновцы и редакции Нивы. Узорный письмоносец штодзень сустракается с людьми и ведае, что их наибольш цікавіць. За уваги накіровывае на адрес наша тыднёвіка, а прача таго постоянно досылае корреспонденции, у яких адлюстровывае жыццё вёсак паўднёва-ўсходняй часткі Гайновшчыны. Сердечные тайны. Дорогое сердцейка, мне 20 год. Закончила я сельскохозяйственную школу и працую с батьками на господарце. Але праца не такая уже тяжкая, бо, по-перше, я вельми люблю вёску, а по-другое, маем мы амаль усе сельскохозяйственные машины. В этом годе батька купил сиренку, дык часто я с братом езжу в город. Уже год часу, як я познайомилася с Мирком, які працює трактористом у Кулку сусідньої вёски. Покахали ми один другого і цілий год сустракаєліся. А ось тепер уже 2 тижні, як я не сустракаю Мирка, бо ён мені вельми образив. А було гэта так. Договорилися ми поїхати на забаву. Я до гэтай забавы рыхтавалася пару дзён, хотіла добра выглядаць. А ён приехав і, глянувши на мене, почав так смеяти, что стены тряслися. Праз хвилину я доведалася, что Мирек смеялся с моего макияжу. Правда, я помалявалася досить интенсивно, але думала, что коли теперь у моде моцно маляваться, дык и пригожа. Со злости я не поехала с Мирком на забаву и увогуле вышла с хаты, каб его не бачить. На другую суботу Мирок и знов приехал, але я так сама вышла с дому. А теперь вось боюся, сердцейка, чи увогуле Мирок приедет, а жить без его не могу. Целыми ночами не сплю. Пора, что мне робить, Галина? Отказ, сердцейка. Галина, не ведаю, чому ты аж так моцно погневалася на Мирка, бо сапраўды 20-гадовая дзяўчына, калі памалюецца надта інтэнсіўна, дык напэўна выглядае смешна. Ды і кожная жанчына павінна малявацца не за моцна, бо тады выглядае надта штучна. Правда, Мирек замість таго, каб так моцна смеяцца, павінен быў табе далікатна параіць змыць інтэнсіўны макіяж і зрабіць новы, а ты так сама неуластиво зареагировала, и обоє наробили вы себе непотребных хлопотов. Але думаю, что все это направится, коли вы обоє припали себе до густу. Не переймайся и чекай приезду Мирка. Коли же не з'явится довшейший час, раю тебе написать письмо Мирку и в милом тоне. Напевно, Мирек з'явится, и вы забудетесь об тем, что між вами отбылося. Сердцейка.
2: Сторонки тыднёвіка Нівы гартаў чытаў Ян Мордань.
0: Программа створана при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.

Пусть бачите и песня про пятницу на хвалях белорусского радио РАЦЕ от Орвальда. Вось на початку черговой музычно-информационной годины. 22 травня сегодня, коли что, Олесь Дубовец тут, запрошаю, тут еще Мьюз нас с вами чакают, Ира, Дитюки, Дуби Брадерс, да иншие, не буду всех переличать. Ну а хвилинок про 12, может, яких 13, что робить, коли забываете слово? Вось про это доведайтесь, обяцал я вам про это рассказать. Ну, сапраўды, многим вось знаёмы у момант вось такі ў размове. Вось, разумеете, что хочете сказать, так? А слово нібы кудысьці вось яно выслізнула, і невядома, як яго знайсці гэтае слово. І аказваецца, вырашэнне гэтай праблемы можа знаходзіцца акурат на вашай талерцы. Вось так цікава.

0: Радио Рацэ.
1: Грузинская гостеприймальня демонструют миновито батумские белорусы.
2: Питание шаргового мощного санкционного пакета относительно режима Лукашенко.
3: Белорусов больше не подманешь. Все белорусы разумеют, почему такие тяжкие обставины у нашей краине.
0: Рация.

сок, а там додатково еще есть и холин, вельми важный элемент для короткотерминовой памяти. Однако лютеин уявляет собой тлушчораспушчальный элемент. Коли съесть, там не ведаю, порцию зеленой салаты без тлушчов, большая частка лютеину попросту не засвоится организмом. И тут, вядома ж, на допомогу прийдуть и молочные продукты, и сыр, и розные олеи.

0: Готова? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
1: Цитатник.
0: А с телефонами?
1: Довідник.
0: А книжка для записов?
1: Нататник.
0: А нататник с нагодами?
1: Нагодник.
0: Нагодник.
2: Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня, тут і зараз. Вітаю господарство, з вами Олесь Дубовець на календарі 22 травня. У такий ж день 1856-го колекціонер, купец і текстильний фабрикант Павел Третьяков набив картини мастаков Шильдера і Худзякова «Спокуса і сутичка з фінляндськими контрабандистами» відповідно. По сутності, так була заснована знакомітая Третьяковська галерея. Поставивши собі ще у молодые годы мету створить музей Русской національної школи живопису, Третьяков присвятив гэтому звыш 40 годов життя. У теперішній час колекція Третьяковской галереї налічва больш за 100 тысяч твораў мастацтва.
0: Нагоднік.
2: 22 траўня 1892 дантыст з Нью-Лондона Вашынгтон Шэфілд вынайшаў тюбік для зубной пасты. Тады доктар і падумаць не мог, што ягонае стварэнне стане адным з самых актуальных прадметаў чалавечага быцця. І хоць сёння тюбікі напаўняюць і крэмамі, і фарбамі, і нават ежай, зубная паста была першым прадуктам, які быў спакаваны ў гэтую тару. До канца 19-го стагоддзя зубы чыстілі зубным порошком, продавали его у невеликих паперовых пакетиках, что было вельми непрактично и незручно. У 1873 годе нью-йоркский аптекар Уильям Колгейт додумался выпускать порошок-пасту, якую стал паковать у шкляные слоечки, але гэта опынулася яшчэ горш за пакетики. Дантыст Вашингтон Шэфілд, профессия якога наўпрост была звязана с вынаходством Колгейта, вырашил зрабіць карыстанне новой зубной пастой больш зручным. Ён пачуў про одного американского мастака, який еще у 40-х годах 19-го стагоддзя заховывал свои фарбы у оловянных трубочках. Шэфілд подумал, что подобные трубочки после невеликой модернизации можно выкористовывать и для заховывания зубной пасты. Идея так захопила доктора, что он усурьез гэтым занялся. Однако Шэфілд не был бизнесменом и не сдогадался своечасово запатентовать свое выноходство. Праз год после того, как стоматолог запустил выпуск тюбиков с пастой, об новинцы доведался усе той же аптекар Колгейт. Ён хутка пераняў практыку упакоўкі у тубы разнастайных мазяў і крэмаў, а таксама стаў уладальнікам правоў на гэтае вынаходства. У 1896-м містер Колгейт стаў вырабляць зубныя пасты ў тюбіках па ўласнай тэхналогіі, дзякуючы чаму і тюбік, і паста атрымалі ўсеагульнае прызнанне ў Амерыцы ды ў Еўропе.
0: Нагоднік.
2: 22 траўня 1980-га у свет выйшла аркадная відэагульня «Пэкмен». Надзвычай популярная з першага дня свайго выпуску па цяперашні дзень гульня стала не толькі сінонімам кампутарных гульняў, але і сімвалам масавай культуры 80-х гадоў у ВО.

Джей Морц на хвалях белорусского радио рация 98.1 FM Белосток-Городня, 99.2 FM Берасти Белая Подляска, наш сайт рация.com, традиционный час, как нагадать про надворье, а сегодня у день тут на белорусско-польском помежже зменливая хмарность, опадка у не чакается, температура по ветра от 18 до 21 тепла, ветер полночно-заходний от слабого до умеренного, атмосферный тиск выше за норму.

Ян Жанчак на хвалях беларускага радио Рация. Маю час нагадать вам про Кола Дзён с бородой, программу, где гартаю сторонки музычного календара, да узгадываю добрых людей музычного света, якія нарадзіліся у такі ж день у самые розные годы, ну и часами не обминаю больш-менш цікавая музычная ды каля музычная падзеі гэтага дня. И сёння нас с вами чакают Шарль Азнавур, Элтон Джон, Моррисі, гурты Ice House, The Specials, Type O Negative, Queen, ну а так само крыху классики. Долучайтеся. 14.10 это белорусский час, 13.10 это час польский. Программа «Кола Дзён з барадой». Запрашаю.

0: барадой.
1: Вітаю, шановне, сьогодні 22 травня. Тут Алесь Дубавець з музичним календаром. Тут сьогодні нас чекають Шарль Азнавур, Елтон Джон, Моррісі, гурти Ice House, The Specials, Type O Negative, Queen, а так само крихи класики. Долучайтеся. 22 травня 1813-го народился Рихард Вагнер, музыка гениальной одоранности, творчесть якого покинула найглибейший след у истории европейского музычного мастацтва. Рихард Вагнер увайшов у историю музыки як реформатор оперного мастацтва, як створальник музычной драмы, якая резко отрознивалася от звычайной традиционной оперы. Вагнер паустав супрать диктатуры спевака, супрать пустой вокальной виртуозности, супрать жалостной роли оркестра у тагачасных опер. Вагнер писал «Кольцо Нибелунгов», амаль не спадзеючыся, что знойдется театр, здольный поставить эту эпопею цалком и донести до слухача яе идеи. Однако сучасники здолели оценить яе духовную необходность, и эпопея знайшла шлях до глядача.

0: бородой.
1: 22 травня 1955-го народился Айвор Дэвис, композитор, мультиинструменталист и фронтмен австралийского гурта Ice House. Гэты коллектив был створен першапачаткова под назвой Flowers у 77-м годе. Праз Ice House прошли агулом каля 20 музыков, але одиным постоянным удельником и основным автором тягом 30 годов заставался аккурат Айвор Дэвис. Спачатку яны грали паб-рок, затем поступово приняли синт-поп гучанне, стали часткой австралийской новой хвали и добились международного успеха.

98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, так само рация кропка.ком. Тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой». Мы протягиваем. 22 травня 1959-го народился Стівен Патрик Моррісі, ангельский поэт и музыка, вядомы под сценичным именем Моррісі. С 82 до 87-го он был вокалистом уплывовой британской команды The Smiths, якую он засновал совместно с гитаристом Джонни Маром. После распада The Smiths Моррісі пошел поспяховую сольную карьеру.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.

0: радио «Рація». «Рація».
1: У п'ятую гадавіну смерці беларуская дыяспара згадвае палітв'язня Вітольда Шурка, які загінуў 21 траўня 2021 года ў шклоўскай калоніі. Сярод іх журналістка і ягоная сяброўка Вольга Быкоўская, якая штогод праводзіць у Варшаве вечарыны памяці актывіста. Якім чалавекам быў Вітольд і чаму яго баяліся ўлады? На гэтыя і іншыя пытанні адказвае Вольга Быкоўская ў размове з Юліяй Сівец.
2: Гость рацыі.
3: Добрый день, уважаемые слушатели. В гостях у нас сегодня журналистка Вольга Быкоўская. Добрый день.
4: Добрый день.
3: Сегодня згадаю трагичную подзею. 5 лет тому загинул Вітольд Ашурак. Давай начнем с того, что ты организуешь вечерину памяти. Можешь подробязе расповести, что плануется?
4: Звичайно, на им сутракаются сябры, знакомые Вітольда. Нечто пригадываюць з того, что было, з про ягоне життё. Читали листы, выступали музыки так само. Гэта такое мемарыяльнае мерапрыемства. Для того, каб памяць пра Вітольда жыла, у тым ліку за мяжой, ну, калі людзі не могуць сабрацца ўнутры Беларусі, каб яго прыгадаць.
3: Чаму у цябе ўзнікла гэта ідэя, то есть 5 год таму, як вырашыла гэта все арганізоўваць?
4: Ну, в гэтым сэнсе мне моцна дапамог кіраўнік беларускага дома Алей Зарымбюк, які, наколькі я памятаю, прапанаваў такім чынам ушанаваць памяць. І ён працягвае падтрымліваць гэтую ідэю на працягу 5 год. Таксама далучаюцца сябры, якія памятаюць Вітольда. І мы разам спрабуем нешта вось такое зрабіць для того, каб пра яго памятали. Гэта наша асноўная задача, таму што у нас зараз такая сітуацыя, калі мы не можам нешта непасрэдна зрабіць у Беларусі, некім чынам паўплываць на тых, хто вінаваты ў смерці Вітольда, некім чынам ушанаваць ягоную памяць у Беларусі. Але ну таму мы збіраемся за мяжой і як можам робім тое, што маглі бы зрабіць у Беларусі.
3: А з якога года ты ведала Вітольда? Можеш згадаць, як увогуле пры якіх абставінах пазнаёміліся?
4: Ну, пазнаёміліся ў 2016 годзе, ён быў актывістам на той момант руху за свабоду, я тады працавала прэс-сакратаром гэтай арганізацыі, адказнай за інфармацыю. І гэта была сітуацыя, калі все з'ездзілі ў Свіслач, усім пачалі прыходзіць лісты шчасця за гэта умоўныя. Я звязался з ім, каб даведацца, што там яго, як называецца сітуацыя, ці будуць яго судзіць. Ну і тады мы з ім пазнаёміліся, ён мяне называў пані Вольга. Гэта было вельмі незвычайна па нашых часах. Ну, мне было трошкі неёмка пры гэтым, і таму і праз пару тыдняў я гаварыла перайсці на ты. Пасля нас асабіста пазнаёміў яго на сябра Сергій Пантус. Яны прыехалі на вахту пад гэтую рэстарацыю «Паедзім-паедзім», якая каля Курапату. Ну і заодно я падышла, і там мы пазнаёміліся. У нас нават ёсць фото таго месца супольнае. Блізкія адносіны такія яшчэ з прыяцельскіх да сяброўскіх пачаліся ў 2018 годзе, калі мы прайшлі сплавам па Нёмані. У нас там было вельмі шмат розных прыгодаў. Мы перажылі шторм на Нёмані, на гэтым плыце. Тады мы ўжо пачалі вельмі часта спісвацца, стэлефанавацца. Я была таксама знаёмая з ягонай жонкай, шмат разу прыязджала ў Бярозаўку па розных справах. Вітольд пасля ўзначаліў яшчэ Гродзенскую абласную арганізацыю руху за свабоду. Ну і таксама наша такая сяброўства і супраца спрацягнуліся.
3: Якім быў чалавекам Вітольд?
4: Вітольд быў моцны шляхетным. Ну, такая вот шляхетнасць, якую сёння не так часта сустрэнеш. Ён думаў тое, што ён робіць, абдумаў гэтыя крокі. Ён быў сапраўдным беларусам, для кога важна было не толькі тое месца, дзе ён жыве, бо ён шмат рабіў для Бярозаўкі, але і Беларусі ў цэлым. Ён думаў пра людзей. Ну, ёсць розныя сітуацыі, але ён заўсёды звяртаў увагу на тое, то думае той чалавек, з якім ён зараз мае адносіны, і клапаціўся пра яго. Ну, быў такім сапраўдным лідарам, таму што на ім гэта ўсё, у прынцыпе, трымалася, як часта ў нас бывае ў рэгіёнах, людзі, якія за гэта бяруцца, за такую справу громадско-політичную. И они и есть этот стрижень. Как только этот стрижень зникает, то, конечно, ситуация совсем меняется в регионе.
3: Размовляли вы в 2020 году? Что он сказал про эти все акции?
4: Ну, он не только выказывал, он же в начале этой протеста у Лидии, и они были вельми мощные для районного центра. Мы шмат размовляли тогда, Витольд, он саправды верил в эту идею. Мы робили влетки в поддержку Светланы Тихановской, потому что, ну, тогда Светлана Тихановская была тогда символом этого протеста, и он решил, что важно. И он верил в этот символ. И мы же не были особисто знакомы, как бы он разумел, все соправданные на лидерах и так далее. Але были улетки подтримку Светланы Тихановской. Думаю, он с большего разумел это все рызыки, которые могли быть. И он уж матчем сведомо шел на этой рызыки, потому что веру у то, что революция может перемогчи, что Беларусь может стать нарешті вольной. Ён, наколькі я ведаю, свядома адмаўляўся з'езжаць. Мы, падаецца, уже тады прапаноўвалі з'ехаць, хотя это было 20-й год. Тады еще не так моцна думали про то, что некие будут наступства этой революции. Дякуючы Вітольду, гэты протест, які были у Лідії, они пошли именно это так, как пошли. Без гвалту, фактично, и с великой колькостью удельников. И он фактично жил в той Лиде, не поспевал часом есть и что-то перехопливать. Каждый день ездил, неделю организовывали это мероприемство, и он там взрывал голос на этих акциях. И, ну что сказать, Витоль заслужил тем, как быть соправдным белорусским политиком региональным. Але, на жаль, не дошла до этой стадии, потому что держава настолько его боялась, что его сначала посадили одним из первых.
3: Ты закранула, что отмовился выезжать, он подозревал, что его могут арештовать.
4: Да, его затримливали еще с жнивня 2020 года, его была криминалка. Его не одразу затримали с этой криминалкой. Когда я доведался, что ему ее выставляют, причем эта криминалка, конечно, была абсолютно безглудая, потому что там худшее его побили у 9 жнивня, когда затримливали. Ему эту криминалку выставили, потому что когда его затримливали, он выпадково ногой отбивался, и, ну, в смысле, брякнул ногой, потрапил у некого милиционера. Когда я доведался про эту криминалку, Витольд был мощный упартый человек. Я ведал, что он нечто не планирует робить, то уговаривать его совсем не было. Але я ведаю, что пропоновал съехать ему были, и он отмолился. И эта рызыка была на самом деле реальная, потому что, ну, в ухоле спочатку я думал, что мы выставили массовые беспорядки, когда он мне по телефону кажет, ну, мне типа выставляют массовые беспорядки. Я там кажу, Витольд, ты видишь, какие термины по этому артикулю? И он про некий час, да, относно худко, знайшел эту паперку, ну, и побачил все-таки, что ему 342-ю ставили. Дело у денег, какие попрошают громадский парадок. Витольд был один из первых, кому дали такий великий термин. Ну и это, конечно, показывало, насколько его боялись, бо зробився моцным региональным лидером. Сенсі он и был, но просто он с Березовки вышел на лідський узровень.
3: А на лідський узровень он менавіто в 20-м годі вышел?
4: Он был позиційним політиком, який балотувався у парламент, який был уже городинським координатором руху за свободу. Але, ну, вот таким вот узровень, коли он керовал протестами, то это отбылось в 2020 году. У Березовки там остались иные люди, а он поехал в Лиду и узначали в этой речи. Потому что за все это треба человек, который готов аферовывать своим часом, махшимостями и нечто робить. Дякуючи тому, что робили белорусские улады, это были стихийные протесты, которые поднимались, потому что люди хотели нечто изменить. Там не было такого, что они шукали организаторы этого всего. Они собрались сами. Але у некий момент, когда эти протесты стали стабильными, то там спотребилось и что казать, и куда идти, и чем заниматься на этих протестах. И тут уже Витольд вельми стал важным человеком. Его так относно худко выдернули. В 2020 году его затримали. После черговой акции протеста. На жаль, отрымался так, что его затримали. И мы последний раз списывались, по-моему, в вересне 2020 года, и на наступный день он уже был затриман.
3: Ти правильно можно сказать, что он один из немногих, кто в 2020 году взял на себя отказность керования процессом?
4: В 2020 году у нас не было политиков, которые бы смагались за уладу. Але Витоль смагался за уладу. И он думаў, што прынамсі ў Лідзе пратэсты могуць перамагчы. І я думаю, што лідскі прыклад гэта прыклад сапраўднага лідара, сапраўднага палітыка, то, што там рабіў Вітольд. У нас нават у Мінску такога не было, не было ў абласных гарадах. Няма нікога, хто б мог сказаць, што я ўзначаліў рэвалюцыю, як ён гэта пісаў, і як яго прызнавалі. І трэба ж яшчэ сказаць, што ён проста ён прадстаўнік старой пазіцыі. Ён апазіцыя з 10-го года, прадстаўнік

0: Радио «Рация».
1: «Рация».
2: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.
3: Вітаю, з вами Яна Запольская. Польский банк ПКО дадаў Нацбанк Беларуси у свой чорный спіс. У яго ўваходзяць фінансавыя установы, з якімі банк ПКО не працуе. Цяпер у гэтым чорным спісе значацца 12 беларускіх банкаў. Банк ПКО не прымае ад іх плацяжы і не ажыццяўляе пераводы. Магчыма, рашэнне дадаць у гэты спіс Нацбанк звязана з апошнімі санкцыямі Еўразвязу, якія забараняюць здзелкі з лічбавым рублём і крипторезидентами из Беларуси. Застаются не под европейскими санкциями Беларусьбанк, Приорбанк, Статусбанк, БНБ Банк, МТБ Банк, да некоторые иншие. Правда, частка з их трапила под обмежование Канады, але в принципе международные переводы про з их провести махчима. Мытня не пропустила у Беларусь груз с импортной бытовой техникой на 100 тысяч евро. Апошним часом поведомления об контрабанде праз беларуско-российскую мяжу з'является все больше. Так, витебские мытники спынили у Дубровинском районе автомобиль Ивека, у яким перевозился груз с дорогой импортной бытовой техникой. Оценочный кошт у сей парты склал амаль 320 тысяч рублей. Характерно, что перевозчик не смог предъявить ніводнага документа, ни накладной, ни каких-нибудь сертификатов. И навод не смог подтвердить законность увозу товаров на территорию ЕАЭС и те были выплачены при этом мытные пошлины. Это значит, с высокой вероятностью груз оказался чистой контрабандой. За это порушение предугледжены штраф помером до 50% кошту грузу. Так само махчима конфискация грузу. С 1 червня у Беларуси плануется введение у оборачения новой банкноты номиналом 200 рублей, поведомила пресс-служба Национального банка, отзначивши, что этот выпуск обумовлены плановым обновлением грошовой системы. Мета выпуску обновленных банкнот – обновить дизайн и узмацнить системы обороны банкнот узору 2009 года, а так само заменить зношенные и пошкодженные купюры. Птушиный гриб бьет по рынку птушки, и из-за дефициту цены на яйки моцно растут. Как продухилить это, буйная польская гандлевая сетка вырашила знов увести на свои полицы больше танные яйки курей клеткового утримания. Однако это крок обурая оборонцев живел, якія бачать у вертанне до продажу популярных клетковых яек великий крок назад. Яны заявляют, что гадоуля курей у клетках – это самый горший вид птушка гадоули. Курсы валют у национальных банках. У Польши доляр 3 злотые 65 грошов, евро 4 злотые 24 гроши. У нас банку Беларуси доляр 2 рубли 73 копейки, евро 3 рубли 17 копеек, 10 польских злотых 7 рублей 48 копеек. До встречи у черговом огляде экономичных новин.
2: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.

0: Радио Рація. Рація.
1: Белорусская Радио Рация пропонує.
2: Весна. Правоабарунчая передача на белорусском Радио Рація. Гучить каждую субботу у 6:00. Повторы передач у неделю у 11:05. Поводле белорусского часу на одну годину поздней.
1: Белорусская Радио Рация пропонує.

0: Радио «Рация».
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: 16-я година в Польше, 17-я в Беларуси.
3: В Украине прошли мероприемства, присвеченные 4-й годовине завершения обороны Мариуполя. Павел Латушко прокомментовал выборы в координационную раду. У Беларуси за 6 годов репрессовано 500 000 человек.
2: С новинами Анжелика Лялковская.
3: В 25 городах Украины прошли мероприемства у память про оборонцу Мариуполя, присвеченные 4-й годовине завершения обороны города. Акции отбылись в областных центрах украинских городов в межах кампании, организованной проектом «Сердце Азовстали» при поддержке Мариупольской городской войсковой администрации. Каждый из 25 центров ушановал один из подразделений, которые обороняли Мариуполь на протягу 86 дней, у тем лику 82 дни у полном оточении ворога. У мероприемства взяли удел вызволены с полону украинские войскоўцы, семьи военнополонных и ветераны. Организаторы нагадали, что больше за 2000 оборонцев Мариуполя уже 1462 дни застаются у российском полоне и закликали протягивать борьбу за их вызволение. Высоко ценим каждый голос, який белорусы отдали на фоне этих репрессий. Так Павел Латушко комментує выборы у координационную раду. Сегодня комиссия повинна подвести кончатковые выники. Выборы проходили с 11 до 19 травня. Голосование сопровождалось могутными доснападами, да при вельми низкой так званой явце. Есть над чем далее працовать, сказал у проекте «Место для прессы» у нашем эфире наместник керовницы объединенного переходного кабинета, керовник Народного антикризисного управления Павел Латушко.
4: Головная причина – это страх. И тут, саправды, режиму Лукашенко удалось довести стан громадства в такую ситуацию, что люди боятся. Другое – это, конечно, беспрецедентная кампания дезинформации и дискредитации по отношению до Координационной Рады представничего органа. Третье – это недостатково было информации об выборах. Шмат белорусов мне просто казали – выборы, а мы не чули. Особисто мне казали, и они просто про это не ведали. Тут, я думаю, нам есть над чем попрацовать.
3: Сам перевыборчий процесс проходил на хвале дискуссий об эффективности координационной рады, насколько она реально представляет интересы белорусов. Павел Латушко, как лидер политической группы, которая на выборах набрала большую количество голосов, отказывает на эту критику.
4: Критиковать треба тех, кто не пошел на выборы, а не тех, кто пошел на выборы, разумеете, рискуючи криминальными артикулами и так само репрессиями относительно до близких. Я с повагой ставлюсь до тех политиков, которые именно проходят эту верификацию, которые готовы стать перед этим выкликом и добиваться, отстоивать, как за тебя проголосовали. Ну, а иншие политики могут тогда просто рассказывать что-то про себе особисто.
3: Сам перевыборочный процесс проходил на хвале дискуссий об эффективности координационной рады. Нагадаем, коалиция «Латушко» и «Рух за свободу» набрали наибольшую количество голосов, каля 42%. Усяго проголосовали 2113 человек, значно меньше, чем на выборах 2 года тому, коли проголосовали 6723 человеки. Билпол заявил, что от травня 2020 года у Беларуси репрессовано 500 000 человек. Гэткая лічба может вырасти у разы, калі да репрессованных дадать близких сваякоў, на яких так само распаўсюдзіліся негатыўныя наступствы. Про гэта гаворыцца у докладе об реальным масштабе политичных репрессий у Беларуси. Документ был презентаваны организацией Билпол 22 травня у Вильнюсе на 3-м конгрессе по политзневоленных у Беларуси. У докладе отзначено, что в 2020 в 2024 годе улады почали хавать даденные про судовые поседжения и присуды, тому приведенная статистика за апошние годы неполная. Одним из видов репрессий у так званое выпроводжение громадян Беларуси за межи краины. Притым на белорусской территории режим свядома створая былым политвязням невыносные умовы и шмат хто мусить з'езжать, нагадывая Белпол. 24 травня у Вильні пройде экскурсия, присвеченная Дню памяти Максима Богдановича и истории слуцких поясов, как одного из белорусских национальных символов. Удельники наведуют местины, связанные с жизнью поэта у Вильні, доведуются про выдание его первых творов и книги, а так само про людей, которые подтримливали Богдановича. Подчас экскурсии прогучать урывки з вершаў циклу «Места», присвеченного Вильні. Організатори так само розкажуть, як дякуючи Богдановичу, слуцькі пояси перетворилися з елемента шляхетського строю у важну частку білоруської культурної спадщини. Завершиться зустріча читанням віршів у Віленській кав'ярні. Більш новин на сайті в соціальних сітках Білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск праз годину.
0: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў нашым памежжы пераменная воблачнасць, вецер слабы 4-5 метраў за секунду, ціск у норме. Тэмпература паветра ад 18 да 20 градусаў.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Пачынаецца другая гадзіна дня з «Рацыяй» у пятніцу 22 траўня. Разам з вами я, Андрэй Шчэпанюк, на гадзінніках у Польшчы 16 гадзін і 6 хвілін, а ў Беларусі, зразумела, 17 гадзін і 6 хвілін. А ў гэтай гадзіне далей будзем вандраваць па беларускай, не толькі памежнай прасторы. Будзьце разам з намі, з беларускім радіо «Рацыя».
0: День с рацией.

0: Радио Рация. Тут живе Беларусь.
1: У новинах почули бы комментар Павла Латушки до выбора у Координационную Раду. А теперь еще одна стужка с этими же выборами связанная. Спортовка Марина Зеленая, якая живет в Грузии, опынулась сярод нововыбранных сябрав Координационной Рады. Гэтым разом Марина стала представницей одного блоку «Ваш голос». С Мариной Зеленой размовляет наш коллега Сергей Апанович.
2: Вы уже, можно сказать, сябра Координационной Рады. Что для вас это значит?
3: Сказать долгий раз сябра Координационной Рады. И для меня это значилось то же. Я думаю, что это пляцовка, домовление и вырешение неких проблем. У тем лику и диаспоральных, не только белорусских у Беларуси, но и так само за межой. Надеюсь, что мой удел у этой организации даст возможность мне размовлять про складанности життя белорусов Сакартвела и домовляться с уладами, как полепшить их стан. Но зараз это наша вялізная проблема.
2: Сярод людей, которых выбрали, там так само есть и Роман Кисляк. Есть у вас некая супраца с Романом, и он идет своим шляхом, вы идете своим шляхом.
3: Я вельми радая за Романа. Я ведаю, что ему это так само на корысть, бо это профессийный юрист, человек, який мае шиковный досвід боротьбы за права человека. Я думаю, что люди, которые занимаются, ну, можно назвать это политическим активизмом, бо мы не занимаемся 100% политикой, потому что мы кормим свои семьи, и потребна некая колькость часу на то, как працавать, как у нас были гроши, бо это волонтерская праца. Остатний час, конечно, я буду довольна, коли Роман будет брать меня до некой супрацы, я до яго. Я спадзяюся, мы у гэтым двухгодзе будем суместно нечто робить, и это дозволит нам демонстрировать, как можно супрацовничать. У тым лику у КС.
2: Вы вельми становочно ставитесь до того, как каждый, так скажем, обранный сябра КС отримливал некий заробок за свою так политичную, так скажем, активность.
3: Это было бы логично, потому что весь свой свободный час, например, я не загубляю. Нет, это мой выбор, и об этом я памятую завсёды. Але я этот час трачу на то, как робить некие справы для диаспор. И это вялізная проблема, потому что, ну, например, мы с Романом, те люди, которые застались у Грузии, бо мы в процессе тримания международной обороны, мы не можем выезжать на те самые хваленные суперсессии, где есть вялізные банкеты и потом командировочные. Тому мы волонтеры у квадрате. Вельми добро, коли у нас есть некие додатковые гроши. Например, у прошлом годе Яспора зарабила мне и Роману подарок, нам подарили проездные. Я не ведаю, кто это зарабил, это был анонимный подарок на год. Але каждый раз, коли я оплачиваю этой карткой проезд для себя, у тем лику по справах Диаспора, я думаю, yes, вот вот это и есть самофинансование. И это додаёт мне эмоции. А так вот было бы добро, коли бы чельцы диаспоры нам донатили, альбо не такое, ну, робили, как бы у нас было больше шансу на то, как працавать.
2: Я чул, что усім белорусам отмовили у 80 человек, прикладно, отмовили у статусе отримания международной обороны в Грузии. Як до этого ставится? Як до этого ставится белорусы, які живе в інших країнах?
3: Ну, я сподіваюся, що добре. Але я ведаю, что белорусы в інших краинах так само терпят от этого нежаданного перемещения, переезда. И люди настолько перегружены, что они не вельми бачут остатние диаспоры. И добро, что есть активисты, которые, ну, на слуху, которые ездят помеж диаспорами, сябруют, зазывают на некие мероприемства, у тем лику и онлайн, как бачить один-одиного. И я сподіваюсь, и об этом говорят те, кто создавал диаспоры в інших краинах, не только белорусские, то прикладно те раз 10 годов, когда люди стали на ноги, когда они уже ведают, где у их больница, где поликлиника, где школка, где магазин, крамка, они начинают цікавиться тем, кто они есть. И, видовочно, шмат кто из тех, кто съехал, это белорусы. Они будут рассказывать своим детям по-белоруску, они будут ходить или ездить на мероприемства. И таким чином у них появится моц и пожадание допомагать диаспоре, робить нечто новое и цікавое, бо наша белорусщина застается у нас, и может статься так, что то тая земля, якая зараз вынішаецца у нас на радзіме, яна будзе культывавацца тут, а потым вяртацца і сказаць, ну глядзіце, вось мы беларусы, а вось мы спевы умеем, а вось мы хочам займацца самакіраваннем, а вось мы зрабілі некую данатную сістэму, каб жыць, мець магчымасці для нашых, ну, напрыклад, нейкіх чальцоў, каардынацыйнай рады, займацца нашымі справамі. Давайте мы ўсё гэта будзем унідраць у тыя сістэмы, якія існуюць у Беларусі. Магчыма, тое, што зараз атрымліваецца, это вельмі на карысць і нам унутры Беларусі, і нам знаўжы Беларусі. Але, канешне, людзі вельмі перегрушаны, гэта зразумела.
1: Марына Зялёная ў Грузіі трэніруе спартоўцаў самаабароне, а таксама аднагадуе сына, які сёлета сканчае першы клас грузінскай школы.
4: Рисковымі, друже, дорогу

0: Радіорація. Ми разом.
1: Беларуская радиорация пропонує.
0: Криночка. Православная религийная передача на беларускім радиорація. Слухайте каждую неделю у 7.05 и у 17.05 поводле польского часу. У Беларуси на одну годину поздней. Запрашая отец Георгий Рой.
1: Белорусская радиорация пропонуя.
2: Сайт белорусского радиорация доступны так само на польской и ангельской мовах. Галовные подеи, цікавые размовы и опошние новины можно читать на нашей сторонце по-белоруску, по-ангельску и по-польску. Глядите отповедные мовные версии на нашей сторонце racia.com.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 17 година у Польши, 18 у Беларуси.
3: Министр замежных справ Украины анонсовал визит Тихановской у Киев. Краины Европы боялись, что Трамп применит ядерную зброю. Репрессии в Беларуси по-ранейшему остаются системными и не спыняются.
2: С новинами Анжелика Лальковская.
3: Министр замежных справ Украины Андрей Сибіга поведомил про запланированный визит у Киев Светланы Тихановской. Про это он заявил подчас онлайн-встречи с журналистами, поведомляя агентство «Интерфакс Украина». По воде гонных слов, Украина протягивает контакты с представниками демократичных сил Беларуси и разглядает такие сувязи, как важно для подтримания отношений с белорусским громадством. Сибіга отзначил, что для Киева важно, как Беларусь не перетворилась у бесправную провинцию России, додавши, что Украина добре разумеет махчи наступствы такого сценару. После заявы президента Соединенных Штатов Дональда Трампа про то, что сегодня в вечере загинет целая цивилизация, европейские дипломаты спешно спробовали высветлить, чи не идет говорка про махчимый ядерный удар по Иране. Про это пишет Reuters. Суразмовцы агентства ствержают, что в Европе и Азии возникли стяроги, что Россия может выкрастать подобный прецедент, как оправдание для узмацнения ядерных погроз у адрес Украины. Додатковую напруженность выкликала то, что Державный департамент США – до якого звернулися союзники Вашингтона, не змог одразу розтлумачить, що міновіта мів на увазі Трамп у своїй заяві. Белорусская спортовка и громадская активистка Марина Зеленая перебранная у новый склад координационной рады. Сёлета она прошла у рады у складе блока «Ваш выбор». Разом с ее интересы белорусов у Грузии у координационной раде будет представлять и Роман Кисляк. Марина Зеленая подякувала выборцам за поддержку и подкреслила, что мае намер и надалее працавать у интересах белорусской диаспоры у Грузии.
4: Надеюсь, что мой удел даст возможность мне размовлять про складанности життя белорусов Сакартвела и домовляться с уладами, как полепшить их стан. Зараз это наша вялізная проблема. Я вельми рада за Романа. Я ведаю, что ему это так само на корысть, бо это профессийный юрист и человек, який має шиковный досвід боротьбы за права человека.
3: По словах Марины, ее праца – это волонтерство для Беларуси.
5: Я думаю, что люди, которые занимаются, ну, можно назвать это политическим активизмом, бо мы не занимаемся 100% политикой, потому что мы кормим свои семьи. И потребна некая колькость часу на то, как працавать, как у нас были гроши, бо это волонтерская праца.
3: Марина Зеленая сподзяется, что наступит момент, когда за працу у координационной раде можно будет отримать заробок ці донаты от белорусской диаспоры. Міжнародная платформа по притягненні виноватых у репресіях у Беларусі до адказнасці опублікавала 10-ю справаздачу про ситуацію з правами чалавека у краіне і свою працу по зборы доказаў. Паводле докладу з кастрычніка 2025 года до сакавіка бягучага года репресії у Беларусі заставаліся системными і широко распаўсюджанымі. Эксперты зафіксавалі не менш за 390 новых выпадкаў палітычнага мотываванага пераследу. Агульная колькасць абвінавачаных присуду по політичних справах з 2020 года уже перевисіла 8200. За справоздачний період платформа собрала свідчення ще 79 чоловік про арешти, жорстке виходження і депортації. Тепер архів утримлює більш за 38 тисяч документів і свідченнів, а так само звиш 2 мільйонів матеріалу з відкритих криниць, відео, фотоздимки і документи. Організація так само співпрацює з міжнародними слідчими структурами, у тим ліку з канцелярії прокурора Міжнародного кримінального суда. У соковіку 2026 года у Гаазі почалося розслідування махчимих злочинств супроч чоловічності, зв'язаних з Білоруссю і Литвою. Окремя збору доказів, організація протягує оказувати психологічну і психосоціологічну допомогу потерпілим від репресій. З моменту створення платформи таку підтримку отримали уже 850 чоловік. Більш новинок на сайті і в соціальних сетках Белорусского радио Рация. Черговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио Рация. Это были новины, а зараз на дворе.
2: Сегодня у другой половины дня, так само вечером, у нашем помежье мое быть ясно. Температура паветра вечарам ад 12 до 19 градусов. Ночью понизится она до 9-12 градусов. Вечер будет легкий, а чиск у норме.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио ФМ.
2: Помалу наближаемся до завершения дня з рація, і прийшла вже його третя година, але до години 6 вечора у Польщі і в 7 у Білорусі запросим вас ще між іншим на афішу і споткаємося з Віталом Циганковим. Запрошаю!
0: День з рацією.

22 градусы. Такое меньше больше на дворе предбачивают синоптики на завтрашний день, на субботу, 23 травня.

0: Радио Рация. Мельник.
1: Берестев.
0: Бероза.
1: Белая подляска.
0: 99,2 FM. Белорусская Радио Рация. Пропануя.
2: Поэтичные роздумы. Литературная программа Андрея Степанюка. А у их поэзия, проза и авторская песня. Верши читая Михал Андрасюк. Слухайте каждую субботу у 16.05. Программа повторяется каждую неделю у 15.05. Поводле белорусского часу на одну годину позднее.
0: Белорусская радиорация пропонует.

0: Беларуская радио рация найлепший твой сябр.
1: Политхит с Виталем Цыганковым.
2: Президент Украины Владимир Зеленский черговый раз попередил Александра Лукашенко про наступствы магчимого вступления Беларуси в войну. 21 мая подчас працоўнай поездки у Славутич на полночи Киевской области, недалеко от межи с Беларусью, президент Украины записал видео. У им он попередил фактичное керамництво Беларуси, как он называет Лукашенко, что подтримка России в ее спробах провести новую атаку на Украину с полночи будет иметь свои наступства. У нас есть магчимость узмоснить нашу оборону. Мы так само маем магчимость денежить превентивно у дочинени до российской территории, откуль могут заходить погрозы, и у дочинени до фактичного керавництва Беларуси, якое повинно быть у тонусе. Это значит выразно разуметь, что будут наступствы, коли будут здействены агрессивные деяния супрать Украины, супрать нашего народа. Варто означить, что кроме Зеленского, а пошние дни самыми разными негативными заявами на адрес Менского режима выступили иные украинские политики, от войсковых дейшоу до министра замежных справ. Выглядая, что такие формулировки на самой справе означают не прямую погрозу неоткладного удару, а политический и военно-стратегический сигнал Беларуси с боку Украины. Это видовочное попереджение Менску. Коли белорусская территория снова будет выкорыстана как плацдарм для наступу на Киев альбо иные регионы Украины, Беларусь на этот раз уже не будет восприниматься просто как соудельник, а станет самым соправдным удельником и, отповедно, легитимной целью для удару в отказ с боку Украины. Тому Киев попереджує про непосредные военные наступства. Украина уже неодноразово давала зрозуметь, что в випадку реальной погрозы с полночного напрямку будет готова наносить удары по войсковой инфраструктуре, якая використовується для атаки, навод, коли она находится на белорусской территории. Особливо, коли говорка про аэродромы, базы, пустовые установки, альбо логистику, альбо навод нафтоперепрацовчие заводы. Киев спробує стримывать Минск от еще глубейшего утягивания войну, показываючи, что обмежеванный удел так само может иметь свой кошт – политичный, экономичный и безпековый. Одночасово такие заявы – частка психологичного тиску. Украина хочет повысить для Александра Лукашенко цену любого решения про дальнейшую допомогу Кремлю. Бо головная задача Менска в последние годы, протягиваючи подтримку России, бо інше для Лукашенко зараз просто немагчима, при этом позбегать непосредного удела белорусской армии в войне. Мы бачим, что Киев в последние полгода изменил свое стратегическое ставление до Менского режима. И выкликано это было в том лику реакцию на деяния Беларуси. Размещение ядерной зброи, размещение орешника, встреча Лукашенко с керовником оккупованной Россией территории, увеличение працы белорусской промысловости на российскую военку, теперь еще и ядерные учения 19-21 мая. Все это, мягко кажучи, неодноразовые, недружелюбные кроки официальной Беларуси в бок Украины. При этом Киев уверен, что Лукашенко, окромя эскападов Азаронка, ничем истотным на все эти украинские риторичные заявы и нападки отказать не может. Бо на сегодня, как мне подается, объективная реальность такая, что Лукашенко больше боится неких резких деяний у Киева, чем Киев боится неких резких кроков Лукашенко.
1: Политика с Виталем Цыганковым.

0: Радио Рація. Тут живе Беларусь.
1: Уже только 7 хвилин остается до закончения дня с рацией 22 травня в пятницу. И так само до нового выпуска новинов, как я сегодня рыхтую Анжелика Лельковская. А сирот тих же новинов хочу звернуть вашу увагу на две. С початку года Россия стратила на фронте больше за 145 тысяч войсковцев. И другая, зусім іншая, у Варшаве пройдет церемония вручения премии имя Натальи Арсеньевой. Это премия на найлепшую поэтичную книгу 2025 года. Больше новинов от Анжелики Лельковской уже праз 6 хвилин.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 18 година у Польши, 19 у Беларуси.
3: С початку года Россия стратила на фронте больше за 145 тысяч войскоўцаў. Правоборонца комментуе идеологизацию белорусских подручников. У Варшаве пройдзе церемония премии имя Натальи Арсеньевой.
2: У студии с новинами Анжелика Альковская.
3: Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с початку года Россия стратила на фронте больше за 145 тысяч войскоўцаў. Поводле ягоных слов, каля 86 тысяч из них были знищены. Еще не меньше за 59 тысяч отримали тяжкие ранения, а кроме того, больше за 800 российских войскоўцаў трапили в полон. Зеленский так само поведомил, что на часы обороны Украины нанесли удар по нафтоперепрацовывающем заводе у Ярославле, прикладно за 700 километров от украинской межи. И он додал, что Украина рыхтує новые удары по российской инфраструктуре. Стриманы надеи, так политолог комментует, махчимое развитие польско-белорусских односин, которые зараз развиваются при посредництве США. Чекается, что наступный визит у Минск спецпредставника США Джона Койла, який был посередником у вызволения Анджея Пачобыта, вырешить важные питания для Варшавы. После чего прогучали намеки на поляпшение стосунку Польши и официального Минску, нагадывает политический аналитик информационного агентства «Позерк» Александр Класковский.
4: Питание на койки Лукашенко далеко может пойти, хотя мы бачим, что, коли треба, так он может плынь ту уж нелегальных мигрантов стремливать, они в Польшу, все ли это уже маль, что не идут. Так что многое в ягоных руках. Иншая речь, что показаться слабым, ти продешавить у гэтым торгу политичным, он не хочет.
3: Процесс может развиваться, особливо, что у Александра Лукашенко есть, что пропоновать Варшаве, а с польский бок, назирая за ситуацией в Беларуси, протягивает Александр Класковский.
4: Коли все ж таки взаимодействие это будет развиваться, например, пассажирский рух чыгуночный отновится там помеж Минском и Варшавой, помежный рух и так далее, коли, например, Лукашенко более дозволить иметь консульских працовников у амбасаде и, соответственно, более визов будут белорусы отримливать. Это все будет на корысть не только режиму, але и звычайным белорусам. Так что певные надеи тут з'явились, хотя и вельми стриманные.
3: З'являються і нові обставини. Польща серед країн, яких Злучені Штати офіційно попросили зняти санкції з білоруського калію, каб дозволити транзит цієї продукції праз їхню територію. Окрім Польщі, там фігурують Литва і Україна. Виникає з листа американського спеціального представника в Білорусі Джона Коула у адрес трьох столиць. Про це пише Радіо Свобода. У Беларуси регулярно меняется конституция и подручники под интересы одной особы. На днях стало известно об створении специальной комиссии, которая будет переписывать школьные подручники от поведности с державными интересами. Правоборонцей была наставник истории и громадознавства Алена Маслюкова. Адмовно поставилась до черговой идеологизации подручников и наличить непримальным радикальный перегляд того, что можно и чего нельзя читать белорусским школьникам, говорит Алена Маслюкова.
5: И вот эти заходы сегодня беларускага ўрады, каб аднавіць і перапісаць падручнікі, асабліва гуманітарнага накірунку. Яны ж зроблены дзеля чаго? Дзеля таго, каб выхаваць стада. Пакорнае, спакойнае, бессумнеўнае, то есть якое не паставіць пад без сваіх думак. Не трэба напружвацца. Ну навошта? За цябе ўжо падумалі, правільна?
3: Поводле правоборонцы, коли держава указывает, что миновито лечить историчной памятью, а наставнику потребую бездумно транслявать установки, в учни губляют головное критичное мысление и здольность отрознивать факты от пропаганды. У Варшаве подчас церемонии премии имя Натальи Арсеньевой пройдет книжный кермаш с уделом белорусских и польских выдавецтвов. Подчас мероприемства можно будет набыть книги белорусских авторов, а так само выданию перекладе на польскую мову и книги польских письменников. Сярод удельников кермашу выдавецтва Янушкевич. Подея будет 27 травня о 19 године у Новом театре у Варшаве. Организаторами премии выступают Белорусский ПЕН и Международный союз белорусских письменников при поддержке шерегу культурных и громадских партнеров. Больше новин на сайте
0: Радио Рация. Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз на дворі.
2: Не дазволю я скончыць Анжаліце Валькоўскай, за што перапрашаю, але і так здараецца. А калі ўжо пайшоў джынгл пра надвор'е, то трэба сказаць, якое надвор'е чакае нас сёння вечарам. Вечарам мае быць ясна. Температура паветра 12 до 19 градусаў, ціск у норме, а вецер слабы 4-5 метраў за секунду. Ноччу будзе таксама ясна, температура 19 до ад 9 до 12 градусаў, а заўтра пераменная воблачнасць, а температура днём плюс 20, плюс 22 градусы.
0: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио FM.
2: І вось дзень з рацией завершыўся. Я, Андрэй Шчапанюк, дзякую вам за прысутнасць і развітваюся да заўтра, калі прывітаю вас у нашым эфіру 8 гадзін раніцы ў Польшчы і 9 у Беларусі. А сёння жадаю вам добрага вечара і захвочваю застацца на хвалах беларуская радио рація.
0: Еўрапейскае радио для Беларусі на хвалях радио рація.
1: Еўразум. Вынікі дня без цэнзуры. Вітаю, гэта праграма «Еўразум».
6: І самыя важныя падзеі сэнсы пятніцы 22 траўня.
1: Затрыманне Алексея Хлястова. Хто наступныя?
7: Вот ей-богу, да, 6 лет продолжаць нас всех преследаваць, тираніць, душыць і так далее. Это надо прям серьёзна іметь намерение.
6: Россияне набываюць кватэры ў Беларусі. Ці варта пераймацца?
7: Зразумела, што 160 сімей у Мінску не ўплываюць на культурныя некія з'явы. Яны, канешне, не заўважны.
1: Супрацьстаянне Кіева і Мінска чым скончыцца?
8: Стаўленне да Лукашэнкі гэта менавіта пагарда.
6: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны. And I don't like lemonade.

0: Беларусі затрыманы Алексей Хлястоў. Паводле яго жонкі спявак знаходзіцца ў ізалятары на Акрэсціна.
1: У 21 годзе Хлястоў патрапіў у так званыя чорныя спісы артыстаў, якія не падабаюцца ўладам. Аднак не разгубіўся і пайшоў працаваць у таксі.
0: І Хлястова таксіста беларусы падтрымалі. На промнях падтрымкі артыст ладзіў онлайн-кватэрнікі, дзе спяваў свае песні. І рэжым гэта не пакінуў без увагі. Бо зорка ў нас у краіне мусіць быць адна, і вы ведаеце, як яе зваць.
1: Карацей, у апошні час Хлястова цягалі па ДАІ і губазіках. Пра гэта ён расказаў у відэа, якое запісаў на выпадак затрымання. Там жа ён заявіў, што ніякіх супрацьпраўных дзеянняў не здзяйсняў і папрасіў тых, хто адказвае за справядлівасць у Беларусі, звярнуць на гэта ўвагу.
0: Дык у чым памылка Хлястова і чаму ў краіне ў апошнія дні адбываюцца масавыя ператрусы?
1: Пра гэта ў эфіры Еўрарадыё пагутарылі наш редактор Дмитрий Лукашук и главная редакторка выдания «Плана Б» Ольга Лойка.
2: Каждый день приходят новины, там нечто там затримали, там некого судили, там некому протягнули термин знаходжения и так далее. Но это вот так вот не к опошним часам на таким узровне, ведаешь, там над землей, так низенько-низенько так вот да. Это все отбывалось. И тут вот новины конкретно пошли рейдом по свояках, тих, хто вимушено був з'їхати за мяжу. Ну, тобто люди за мяжи. І вони пайшлі демонстративно чмарыць там сваякоў, чагосьці дамагацца, праводзіць ператрусы ў кватэрах людзей, якіх яны самі вызвалілі і самі выкінулі з Беларусі, я пра таго ж самага Лапковіча, да прыкладу, і іншых, я так думаю, што таксама ёсць. Демонстративно. Ситуация с Алексеем Хлястовым. Вот на во что? Сядите себе спокойно. Вы и так ему там обрезали все махчимости жить, выступать, хай себе не на этих своих акциях за Беларусь, а хотя бы просто там где-нибудь в караоке-клубах. Так само не мамахче. Для чего?
3: Слушай, ну это всем нам очень четкий сигнал, да? Мы, мало чтобы мы уехали, мы должны заткнуться. Ну вот так, если по-простому совсем, да? Все, включая нас всех здесь, Хлястова там, а нечего. Тиктоки он записывает, интервью он дает, черные списки он рассказывает. Да, вот в России хорошая практика, да, запретили упоминать про запреты, да, так и здесь. Фактически репрессии внутри страны масштабные сейчас осложняет вот эта большая сделка, да, ну, американцы и так выглядят довольно странно, честно говоря, да, вот они там обнимаются с ним, рассказывают там, какой он молодец, да, и вот в тот же день прилетают новости вот об этом вот всем, да, поэтому это такие репрессии, которые они направлены в основном на нас. Ну, просто потому, что мы вряд ли сейчас будем жаловаться Коулу, что нас тут обижают. Просто потому, что мы ждем, когда освободят людей, которые сейчас находятся в колониях. Да? Ну, а во-вторых, их задача нас заткнуть. Ну, вот просто так, очень просто и так далее. Вот то, что они говорят, там, это профилактический рейд. Да? Ну, смотри, вот если ты сидишь в Беларуси, к тебе пришли с профилактическим рейдом. Ну, тебя напугали, ворвались, значит, всех домашних на уши поставили, лицом в пол положили. Ну, и сказали, Дим, ты так больше не делай. Да? Ну, шансы, что ты кому ты об этом расскажешь. Собственно, да, если нет нас здесь, за пределами страны, да, ну, побухтишь тихонько, скажешь, что, ай, тут, слушай, пугают, душат, ну, все, да. А если ты выехал, то какой смысл? Какой смысл мне молчать, что продолжают кошмарить там меня, моих знакомых, моих коллег, да, ну, никакого смысла уже нет. Попытки давить имуществом, они очень смешные, да, ну, просто потому что, ребят, так я туда все равно не вернусь, пока там не станет нормальная страна. Ну, я все равно этим не воспользуюсь, да. Вы чем больше меня загоняете в ту ситуацию, когда терять мне абсолютно нечего, ну, вот я буду защищаться, да. И поэтому не молчат наши коллеги, к которым опять приходили там за последние две недели, наверное, ну, вот к очень большому числу людей, в том числе с профилактикой за то, что они якобы сделали там в 2020 году, да. Ну, не получится. В итоге, извините, но когда вы беседуете с Коулом, для всего мирового сообщества он выглядит исключительно странно, да? Потому что новости о том, что в Беларуси продолжаются репрессии, они никуда не деваются. И заткнуть людей, ну, прям совсем не получается, да? Ну, на самом деле, конечно, ну, лучше мочить нас, чем тех, кто сейчас внутри страны. Это правда, да?
2: Слухай, с одного боку, то бок все одно молчать не будут. Вот я послухал выступ Олеся Беляцкого зараз на конференции по политзняволенных у Вильни. И он конкретно кажа про репрессии, он конкретно закликая сусветную супольность не спыняться у тиску на режимы и так далее. Ладно, может, там умовный кол, там вот нас с тобой не почуя. Ну, Беляцкого-то он почуя.
3: Послушай,
2: и они молчать не будут.
3: Мы прошли очень большой путь. Да? Мы научились говорить об этом так, что американцы это услышали. Да? Это не один человек, не пять, не один офис. Это была большая компания, очень большая компания. Но мы не будем дальше молчать. Если будут кошмарить наших близких, не если, а потому что. Да? Молчать никто не будет. Ну, это уже не получится. У многих людей уже пути назад нет на самом деле.
2: И все одно это отбывается. И вот это отбылось, и как бы я не один комментар прочитал у таким стиле, что ну, скированы до тех, кто выступая за необходимость там снятия санкций, диалога, у всего остатнего, про там деля вызволения политвязня. Ну что, это уже початок отлиги, это уже как бы диалог, ти это еще не...
3: Это маневры, да? Лукашенко не умеет диалог. С Лукашенко диалог не получается просто потому, что он не умеет, не хочет, потому что, ну, старого президента новым трюком не выучишь, а когда он еще и не совсем президент, то его вообще ничему уже не выучишь.
2: Только это вот такой добрый отказ на слова, которые прогучали тут у нас у студии от Насты Костюговой, про то, что я прогнозую снижение уровня репрессий.
3: Послушай, мы с тобой не раз говорили, что репрессии будут под ковер заметаться, будут пугать. Да, не будет там громкого дела, где, значит, там всех по 130-й сейчас на 10 лет мы посадим, да, за разжигание или за оскорбление и так далее. Дела будут точечные, много будет административок, окрестина заполнена, переполнена, будут душить всех, вот всех, кто будет в этой студии, будут душить, да. Ну, просто потому, что нас душить, в принципе, довольно удобно, потому что нас просто нет, да, а заочно с нами можно делать буквально все, что хочешь, да. Ну, и это все-таки ниже радара американцев получается. Ну, потому что спасать живых людей, да, безусловно, но спасать там того, кого пугают в Беларуси, ну, они точно не будут, да. Я просто не очень понимаю дальше, как они планируют. Ну, сделка – это начало, да. Это то, что вы должны получить и потом использовать какое-то время, да. Вам все равно придется остановиться, если вы на эту сделку рассчитываете, да. Ну, вы можете без конца набирать людей, но, во-первых, это люди уже скорее ваши, извините, чем какие-то другие. Это достаточно безобидные люди. Все сколько-нибудь обидные люди уже по эту сторону, да, или в тюрьме, или за границей. Все, кто не готов молчать, к примеру, да. Из Беларуси сейчас может себе позволить что-то сказать фактически один Статкевич, да. Ну, и то, потому что его кейс особенный, и то, потому что пока так удобно, и то, потому что, да. И его объединительный потенциал не очень высок, да, и можем даже показательно ему разрешить там всех критиковать, тем более, что если он там будет критиковать Тихановскую, так может еще и даже и неплохо, да, нам в пользу. Ну, сколько-нибудь серьезно сейчас из Беларуси обсуждать там суверенитет, экономику, национальный вопрос, да, ну, ничего невозможно оттуда обсуждать. Только здесь это все. Ну, знаешь, я еще раз оценила нашу важность все-таки, да. Вот ей-богу, да, 6 лет продолжать нас всех преследовать, тиранить, душить и так далее, это надо прям серьезно иметь намерение.
0: А вот что про ситуацию с затриманиями у темлику Алексея Хлястова думая блогер Александр Кнырович.
2: Александр, я не ведаю, як тут вот нават задать пытанне з гэтай нагоды, але у мяне просто няма эмоцый. Мы с Алексеем там у свой час недзе перасекаліся, і я не з'яўляўся прыхільнікам яго творчасці, але тым не менш ён рабіў сваю справу годна, потым павёў сябе таксама годна як чалавек. І вось тое, што адбываецца з ім зараз, вот чалавек пайшоў працаваць у таксі, спакойна працаваў у таксі, калі яму закрылі дарогу на сцэну, унеслі так званыя чорныя спісы, якія ўжо фактычна колькі рэжым Лукашэнка існуе, ну амаль столькі гэтыя чорныя спісы існуюць, там плюс-мінус. Тым не менш, вот гэта што? Гэта прыкмета таго, што там адліга пачынаецца, што можна дамаўляцца з рэжымам, што как-то вот старонкі пераварачваюцца, ці што? Каем Коула.
4: Ну, конечно, вы задаете пытание у самую, трапляете туда, куда ждали потрапить, потому что вось такие выпадки и вось такие здарения, которые амаль штодзённо отбываются в Беларуси, ставить пытание, вогуле ці можно домовляться с Лукашенко. Ну, об чем? И, конечно, вот жорсткая позиция об том, что никаких перемог с режимом, покуль яны вот это вот робят, да, и она, конечно, вельми легко знойдет подтримку у глядачей Еврораду и вогуле знойдет подтримку у всех, кто за этим назирает. Раз вы не то, что с нами, потому что, ну, какие Алексей Хлестов там, это самый революционер, экстремист и демократ. Да не. Як большинство людей, которые выходили на улицу в Беларуси, не, яны не плановали штурмовать резиденцию Лукашенко и не собирались робить ничего незаконного. Яны собирались сменить владу демократичным шляхом. Ну, проголосовать, и как Лукашенко сошел, пришел інший президент. Ничего іншого, ничего незаконного не было у них в планах. Як и зараз нема. Амаль ва усіх. Есть некоторые, якія гарачыя головы, но их вельми-вельми не шмат. Может, які 1% есть. И вот то, что зараз отбывается, это же справа не одного Алексея Хлестова. Мы ж назираем, як Стасевич не может вернуться у белорусских футболах. Это зорка белорусского футбола. Лепший гулец у некие часы и легенда Батэ. И ему забраняет там некий министр, раховник Лукашенко, забраняет человеку, який зарабил для краины у десятки разов больше, чем гэты ахоўнік. И ён ему забараняе. Ён вырашае, хто будзе гуляць, нехта вырашае, хто будзе спяваць, нехта вырашае, хто будзе рабіць ці не рабіць на гэтым прадпрыемстве. І ведаеце, што я ў гэтым бачу? Не тое, што гэта загад Лукашэнкі, таму штодзённы. Не, працуе машына. Рэпрэсію. Яна працуе. Яе ніхто не спыняў. Прыезд Коула ніяк не ўплывае на працу Губазіка ці на працу КДБ. Их запустили в 20-м годе, в 21-м годе, и они поехали. От того, что нехто везде перемовы с Лукашенком, а то, что Лукашенко там, виляя хвостом своим, как бы с кимсти, там, подносить там водку, те комусти, горелку, те комусти нечто еще робить, и вот это внешнеполитичное, это гульни, таки денсинг от Лукашенко, это нияк не уплывая на то, як працуют эти органы. Покуль не будет команды сверху, так, стоп. Причем я бачу так, ведаете, змитер, что она не может быть частковой. Вот не может быть команды. Не, вы хоть команды. Не, вы Хлестова, калі ласка, не чапайте. А зато вось некого іншого чапайте.

0: Вот у нас, видите, очень чувствительный у нас президент.
1: Далее у программы «Еврозум».
2: Россияне набывают квартиры в Беларуси. Чи варто перейматься?
0: Зрозуміло, что 160 семей у Минску не впливают на культурные некие з'яви. Они, конечно, не заважны.
1: Супрацьстояние Киева и Минска. Чим скончится?
3: Ставлення до Лукашенки – это менавіта пагарта.
2: Сустрэнемся пасля навіна ў спорту.

Еврорадио, новини спорту. Керовник БАТ Андрей Капский заявил, что Борисовский клуб фактично застався без полной державной подтримки, але протягивая працавать за кошт приватного финансования. Поводле его слов, держава частково подтримливает только дитячую школу клуба. Капский так само подтвердил, что обмерковывался вариант передачи контрольного пакета акций державе. Однако БАТ не погодился на умовы, при яких клуб стал бы переважно державным, а частку бюджету все равно довелось бы покрывать самостойно. Поводле керовника клуба, навод после страты основной держподтримки, БАТ здолел пережить тяжкий период и у 2023 годе навод працавал с прибытком. Галоўный тренер зборнай Беларусі па пляжным футболі Ніколас Альварада прызнаны найлепшым трэнерам свету. Узнагароду ўручылі на цырымоніі зоркі пляжнага футбола 2025 у іспанскім Эль-Пуэрта де Санта-Марыя. У барацьбе за прэмію Альварада апярэдзіў настаўнікаў зборных Партугаліі і Італіі Алана Кавальканці і Эмільяна Дель Дуку. У 2025 годзе пад кіраўніцтвам Альварада беларуская зборная заваявала срэбра чэмпіянату свету і бронзу Еўраліги. Аль-Наср стал чемпионом Саудовской Аравии по футболе. Для капитана команды Криштиану Рональду это первое чемпионство у яе складе. У вырашальном матче португалец оформил дубль, а его команда завоевала 10-й титул у своей истории. Аль-Наср опередил головного конкурента Аль-Хиляль на 2 очки. Попередний раз клуб выигрывал чемпионат у сезоне 2018-2019. У мінскім «Динамо» уже 22 травня могуць вызначыцца з галоўным тренером команды. Про гэта паведаміў российский журналіст Артур Хайрулін. Паводле яго информации, рашэнне могуць прыняць на самым высокім узроўні. При гэтым адзначаецца, что Александр Лукашенко нібыта симпатызуе цяперашняму настаўніку Дмітрию Квартальному. Таксама Хайрулін сцвярджае,

0: калі квартальнаў застанецца на сваёй пасадзе, у клубе магчымыя кадравыя змены ў кіраўніцтве. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
1: Еўразум.
0: Россияне массово переезжают в Беларусь, и это не новина. Соседки и форумы минимум полгода строкотят постами и поведомлениями на конт параду, причин и реакциями белорусов на подею.
2: С белорусами все зрозумело. Яны не хочут жить под одним дахом с людьми, которые раптом зауважили войну и отсутность инстаграма у своей Украине. И вязуют у нашу Украину свою пыху и имперскость.
0: Але с россиянами неужо яны так кепско анализуют? Подеи, якія адбываюцца ў рэгіёне і лічаць Беларусь краінай, дзе можна ўратавацца ад вайны і жыць шчаслівым і мірным жыццём.
2: У эфіры Еўрарадыё тэму абмеркавалі наш рэдактар Зміцер Лукашук і блогер Александр Пнеровіч.
3: Я дзень таму чытаў допіс Аркадія Бабченка. Калі хто ведае, не ведае.
4: Падаецца расіец.
3: Да, расійскі такі. Ён ва Украіне даўно ўжо, ну той, каторого там нібыта застрэлілі, а он там потом ажыл. Так вось, ён пишем на мове оригинала. По роду деятельности я читаю русские сайты. Не политические, не социальные, развлекательные. Это лучший срез для понимания социума. Картинки, баянчики, видосики, тёлочки, шуточки, прибауточки. Вот это все. И там сейчас просто вал сообщений о переезде в Беларусь. Продал квартиру в Пскове, купил в Витебске, расстояние всего 300 километров, а разница колоссальная. И интернет есть. Это для них самое главное. Ну, там далее по тексте, там Бабченко уже проходится по ось, своих суайчинниках россиянцах, которые раптом вырашили, зразумели, что война все ж таки это дренно, але, каб зрабіць лепш, им достатково съехать с России у Беларусь, где есть хороший интернет, и вот это уже как бы знак протеста. Ну, але не про это, про то, что накольки это сапраўды массово. Потому что я чу так само, ну, едут, ну, есть такое, да. Ну, кольки их там едет. Як они там уплывают на социум? Что они изменяют? Ну, цены, может быть, конечно, вырастут за гэтага на кватеры, але калі глядзець па шырэй, калі глядзець про беларускую идентичность, наколькі она размываецца вось гэтымі приезжими, понаехавшими?
4: Ну, ведаце, тут трэба было б запытаць у сацыёлагаў. Ведаце, вось ёсць агульнае там грамадства у нас в Беларусі зараз лічба 9 мільёнаў. Ну, зразумела, што у нас статыстычная. Я спадзяюся, што мы са Змітром па гэтай статыстыцы ўсё яшчэ ў Беларусі. Вось. Зразумела, што міні, але ўсё ж такі вось такая агульная колькасць людзей, і колькі патрэбна прыезжых, іншаземцаў, каб ее трохі вось размыць, як кажа Зміцер. Ну, зразумела, не 30%, зразумела, і ўплыў, ведаеце, калі прыедуць адразу 500 тысяч чалавек, я гэта будзе значны ўплыў, канешне. Але пакуль, канешне, о такіх лічбах справы не ідзе, таму што, ну, ведаеце, вось гэты ўплыў на кватэры ў Мінску, як ён з'явіўся. Прыкладна 1600, калі я не памыляюся, за месяц вось гэты умов, ну, сделок купли-продажу кватэр у Мінску, і зразумела, што, ну, от 160 чалавек прыйшлі з Расіі і купілі адразу кватэры і паўплывалі вось так на рост цэн. Ну, зразумела, што 167 сімей у Мінску не ўплываюць на культурныя некія з'явы. Яны, канешне, не заўважны. Таму нема вось гэтай карреляцыі, канешне, нема, Зміцер мае рацыю, нема вось гэтай карреляцыі пакуль. Але з іншага боку, вось беларускае грамадства, яно такое вельмі-вельмі гамагенне. Мы, у нас нават не палякі, не кажучы ўжо пра жыхароў там Лондона ці Нью-Йорка, для якіх гэта норма жыцця. Вось тут у нас хінчыкі, китайцы, вось тут у нас армяне, вось тут у нас мексіканцы, і гэта такі вось, ну, штодзённая культурная как бы адчуванне, што так нормальна. Мы зусім іншыя, мы вельмі такія вось у сябе. І вось невядома, што будзе, калі будуць вот асобныя выпадкі, но мы вельмі так рэагуем, калі іх бачым, там гэты сцяг расійскі на наш шматпавярховіку ў Мінску, ці некі вось такія штурхі, то есть магчыма будзе дастаткова вельмі невялікай колькасці гэтых выпадкаў, каб у нас абудзілася такое сур'ёзнае жаданне не бачыць гэтага ў сябе. Я ўпэўнены, што беларускае грамадства ў Беларусі пакуль не гатова прымаць іншаземцаў, будь то расійцы, украінцы ці палякі ў сябе, хаця палякі не паедуць, канешне, ну, як ёсць.
3: Ну, ўсё ж такі, сусвет і рэчаіснасць патрабуе, каб мы былі больш талерантныя да іншых этнасаў, нацыянальнасцяў, нацый. Галоўнае, каб яны не прыязджалі, як кажуць, са сваім самаварам, а падпарадкоўваліся мясцовым традыцыям.
4: Каб... Прабачте, я вас перабью. Ну, у меня вось гэты момант ёсць да вас, канешне, пытанні і заўвага, таму што вось вы слушна кажаце, і я сябе памятаеце 150 тысяч пакістанцаў. Ну, і вось гэта моя размова ўжо трэці раз. Ось я віць сябе, Лукашэнка ж марыць аб тым, што яны прыедуць і падымуць, ну, нема людзей, дзе нема людзей, у калгасе нема, на прадпрыемстве у калгасе. І ось ён марыць аб тым, што прыедзе такі, не некіка такі, які бегае, сім'я прыедзе сім'я. Уявіць сябе, прыезжае сім'я ў беларускі калгас, пакістанцкі. Мужчына і, канешне, яго 4 жонкі. Таму што ў Пакістане нажанство. Сапраўды, гэта там па законе. Як зменіцца той самы культурны ландшафт у беларускай вёскі, калі яны пабачаць вось гэта? Як думаеце?
3: Ну, нормально так, шок, асабліва калі іх прыйдзе некалькі сем'яў, напрыкладу.
0: Аднак ці вераць аналітыкам, якія лічаць, што Пуціну цягне Беларусь у вайну, больш за тое ў вялікую вайну, дзе абараняцца давядзецца не толькі Украіне, але і краінам Еўрасаюза.
2: Вось што думае пра гэта галоўная рэдактарка выдання План Б Вольга Лойка.
3: Какие чекания?
1: Не нравится. Мне это все абсолютно не нравится. Да. Мне кажется, что кому-то снова величие начинает, извините, давить на центры принятия решений. Он уже чувствует, что он с Путиным сейчас эгегей. Да, и вот он сейчас... порешает, и он сейчас тут всех, да, там как там, не надо крещать, не надо верещать, сейчас я вам это самое, да. Я не знаю, насколько он дает себе отчет, что вообще происходит, и как его пытаются использовать, а способы его использовать как-то позитивно не просматриваются, да. Россия и Беларусь нужна только для того, чтобы с Беларуси случилось то, что не должно случиться с Россией, да. Это очень удобно, да, а этот нам зачем? А этого мы съедим, когда жрать станет нечего, да. Ну вот, очень удобно, да. Вот этот, то есть мы, Беларусь, это тот, кого съедят.
3: Вот ты не выключаешь, ты нават наадварот, как бы прогнозуешь, что вот гэты накал и подвышение градуса, оно может перерасти до узроўню, коли там, ну, как бы, у новую якость перойдет это все, и эта якость будет не вельми...
1: Я думаю, что, слушай, тут и Украина не случайно нагнетает, а, в общем-то, довольно прямо уже говорит, что риски возрастают. Ну, это очевидно, да, как и количество провокаций, и любая из этих провокаций в развитии может быть использована для того, чтобы этот конфликт перевести в иную плоскость и втянуть Беларусь прямо напрямую, да.
3: Коли все ж таки, ну, больше там поспробовать критично поглядеть, я там чую иншие аргументы, ну, вот дотычно Украины, да, прикладу. Ну, конечно, як у Зеленского черговый коррупционный скандал, треба перевести некуды стрелки, так вот он, давайте, будет тут Лукашенко, Беларусь обвинувачивать, переводить туды всю увагу. Скандал есть.
1: Безусловно.
3: Мы там бачим. А там как бы, вот, там литовцам треба нечто там, я не ведаю, там вырашить свои внутренние политические пытания, разноголоси, яны подвышают градус и истерию, как сказал у нас у эфиры Павел Усов, до прикладу, истеричная реакция на вось гэты дрон, які нібыта ёсць, нібыта нема, и гэтак далей. То бок, может, сапраўды там кто-то что-то вырашае свои там какие-то пытания, а крайними застаются беларусы и Беларусь.
1: Ну да, а ядерные боеголовки нам подбросили, да?
3: Слушай, про погрозу от вучения в Захад мы так само чули уже не один раз, там вся там Европа у боеготовности становилась, а ничего по вынику не было.
1: Слушай, ну не напрасно становилась, я уверена абсолютно, что лучше быть готовым к дронам, ко всему, да, потому что то, что возможно, мы в 22-м все выучили, да, я думаю, что где-то примерно в этой студии за день, за два, за три до нападения Украины на Украину полномасштабного. Я думаю, что здесь здесь сидели у тебя эксперты, которые говорили, что, слушай, ну они же не самоубийцы, не больные же люди, да? Ну не может этого быть.
3: Ну так оно и было. Да. Шрайбман потом пеплом в голову посыпал. Ну.
1: Послушай, ну потому что ты всегда все-таки мыслишь с точки зрения человека, который более или менее вменяемый, потому что прогнозировать для людей с диагнозами совершенно невозможно, что он сделает, да? Это плохо поддается прогнозам, да? И всегда кажется, что, может быть, есть какая-то система сдержек, противовесов и так далее, да? Здесь я точно понимаю, что Беларусь использовать могут, да? Знаешь, как у уголовников, да? Мотив есть? Мотив есть. Очевидные преимущества от того, что это будет с территории Беларуси что-то сделано, а не с территории России, есть? Есть. Сообщение о дроне было от белорусской стороны. Это, собственно, и белорусская сторона тоже подтверждает. Поэтому, если дрона не было, ну, значит, тогда или Беларуси показалось, или Беларуси очень хотелось, чтобы Вильнюс воспринимал эту угрозу серьезно. Если это сообщение о том, что что-то заминировано, здесь все эвакуируется, да? Ну, слушай, ну, что там может... Ну, что, все школы Варшавы заминированы, вот как было недавно, да? Ну, ладно, там, давайте расслабимся и не будем напрягаться, да? Ну, напрягаются, всех эвакуируют и стараются, в общем-то, быть готовы, да? Потому что количество тех, кто говорил, что да никто не будет наступать на Украину, кому это надо, ну, тоже было велико, да? Сейчас готовиться надо в любом случае и, в общем, понимать, что после того, что случилось в феврале 22-го, ничего невозможного нет.
0: Гэта былі галоўная рэдактарка выдання «План Б» Вольга Лойка і блогер Александр Кныровіш. Яны паразважалі ў эфіры Еўрарадыё пра сітуацыю вакол Беларусі. Далей у праграме «Еўразум». Супрацьстаянне Кіева і Мінска чым скончыцца?
5: Стаўленне да Лукашэнкі – гэта менавіта пагарда.
2: Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.

0: Радио «Рація». «Рація».
1: «Рація» з Нівой. От А до Я. Фельетон, погляд да анализ.
2: Великая китайская экспансия. Вітаю шановных слухачов. Основной политической подеей минулого тыдня, безумовно, стал визит президента США в Китай и сустрэча там на самом высоком уровне. За кулисами этих перамовов и домовленностей засталося 90% того, что отбывалось на сам реч при тих угодах и раскладах. Видовочно одно, моцные этого свету домовлялись про планетарные уплывы, подел сферу своих политических и экономических интересов, а махчимый про передел неких территорий. Иншая ясность нашего часу, у свете соправды застались только две свыш державы и головные силы, это Злученные Штаты Америки и Таяж Поднебесная. Не имперская Россия, якая только декларует такую уявную могутность, не объединенная Европа на роль такой силы из разных причин никак не тягнуть. И навод на повестке ближайшего десятилетия стоит питание, где заховая Америка свою могутность и уплывы, особливо сглядишь того, что зараз США переживают период холодной громадянской войны, и неведомо на какую дорогу вырвались история колы этой державы. А вот что дотычить Китаю, то его политическая концепция мягкой силы различена не только на десятилетии, але и на стагодии, и спокваляние спешно и последовно укороняется на вялизной просторы свету. Часто можно почуть про то, что Китай не в забаве поглыне Тайвань, что США уже сдают эту территорию. И мало кто задумывается про то, что ты ж Тайвань, Гонконг, Сингапур – это частки великого китайского проекта, не глядя на сегодняшние разные политические системы. Названные проекты – это экспериментальные территории, которые выполняют потребную функцию. Основу этих маленьких держав, которые поспехово организовали и здействовали уражвальные экономичные чуды, складая в большине как раз нация ханцев, которая размовляет на одной мове. Китай выступает просто в разных ипостасях и обличчах. Это закрытые системы, керуемые мононациональной элитой, куды нияким чином не могут проникнуть иншаземцы. Прикладом Тайвань отрымливает США все технологичные новинки, распрацовки, якія не только поспехово выкарыстовывая сам, але и передае фактичной метрополии. Китаю не треба завоевывать Тайвань, прийде час, и он сам мирно долучится до новой ханской империи. Уже зараз уплыв Китая на Тайвань вялизны и вырашальны. Партия Гаминьдан, якая мае великий досвід и неколи была створена Сунь Ятсеном, мае зараз большиню в парламенте Тайваня, а праз пару годов будет иметь и повноту улады. Менавитая она и подпиша новые домовы с Пекином. Зараз Гаминьдан не отмовляя ни водного принципу Си Цзиньпина. Того ж Сунь Ятсена николи не лечили в Китае ворогом, покольки идеологично это были родностные системы. Социализм с китайской спецификой вельми хутка поразумеется с капитализмом с китайской спецификой. Китай надзвычай миролюбивый и абсолютно не хочет воевать. Ему достатково экономичной, технологичной, теперь уже и экологичной экспансии. Для этого створена вся база. Китай ставит перед собой вялизную глобальную мету и стратегия зразумелая. Их нация живет долго и может поступово исти по проступках простогодзи и нават тысячагодзи. Китай инвестует вялизные сродки по всем свете, у десятки краинов по всех континентах, улучшно с Европой, уже отрымливая великие прибытки, а чакая от гэтага еще большую отдачу. Поднебесная выконвая ролю великого сусветного лихвяра и терпливо сдымая свои проценты. Пройдя зусім не шмат часу и долги десятка украинов Китаю будут складать большие суммы, чем увесь внутренний валовый продукт этих держав. И все будут платить менавито Пекину. Великий китайский капкан – это великий китайский подман. Его ахвярами станут и огромнистая Россия с Казахстаном. Адзінае, што не умеюць кітайцы, яны так і не навучыліся гуляць ні ў хакей, ні ў футбол. Вось у снукеры яшчэ нядаўна абсалютна брытанскім відзе більярду, яны ўжо дамінуюць ва ўсю моц. А спрытна ганяць шайбу клюшкамі ці тэхнічна пасавацца мячыкам ніяк не атрымліваецца. Таму глядзіце чэмпіянат свету па хакеі, які праходзіць зараз, і футбольны мундыяль, які таксама хутка пачнецца. Больш нам нічога не застаецца. Владимир Хельманович для беларускага Радио Рация.
1: Рация з Нівай. Супольный проект Радио Рация и тыдневіка беларусаў у Польшчы Нива.
0: Радио Рация. Тут живе Беларусь.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 21 година в Беларуси, 20 в Польше.
3: В Украине прошли мероприемства, присвеченные 4-й годовине завершения обороны Мариуполя. У Беларуси за 6 годов репрессовано 500 000 человек. Замест елок у белорусских лесах стали высаживать листовницы.
2: У студии с новинами Анжелика Ляльковская.
3: У 25 городах Украины прошли мероприемства у память про оборонцу Мариуполя, присвеченные 4-й годовине завершения обороны города. Акции отбылись в областных центрах украинских городов у межах кампании, организованной проектом «Сердце Азовстали» при поддержке Мариупольской городской войсковой администрации. Каждый из 25 областных центров ушановал один из подразделений, которые обороняли Мариуполь на протягу 86 дзюн, у тем лику 82 дни у полном оточении ворога. У мероприемствах взяли удел вызволенные с полону украинские войсковцы, семьи военнополонных и ветераны. Организаторы нагадали, что больше за 2000 оборонцев Мариуполя уже 1462 дни застаются у российским полоне и закликали протягивать борьбу за их вызволение. Организация «Белпол» заявила, что от травня 2020 года у Беларуси репрессовано 500 000 человек. Гэтка лічба може вырасти в разы, калі да репрессованных додать близких сваяков, на яких так само распаўсюдзіліся негативные наступствы. Про гэта говорится у докладе об реальном масштабе политичных репрессий у Беларуси. Документ был презентованы организацией «Белпол» 22 травня у Вильні на 3-м конгрессе по политзневольных у Беларуси. У докладе отзначено, что в 2024 годе улады почали хаваць дадзеныя пра судовыя паседжанні і прысуды, таму прыведзеная статыстыка за апошнія гады няпоўная. Одним из видов репрессий называется выпроводжение громадян Беларуси за межи краины. Притым на белорусской территории режим свядома створяет былым политвязням невыносные умовы и шмат хто мусить з'езжать, нагадывая Белпол. Як рыхтаваться до лета, те заховывать теплейшие речи, отказывать синоптики и климатологи. Поводле прогнозу, лето повинно быть горячее и сухое. Синоптики покуль не прогнозуют экстремальных сценаров, однако попереджывать об хвалях спеки, як гэта было и у попередних годы, каже адмыслоўца-кліматолог, кандидатка географічных наук Ганна Скрыган.
4: Прогнозируется, что лето 26-го года побьет все климатические рекорды, и оно будет жарким. В нашем регионе планируется температурная аномалия плюс 2,2 градуса. Это очень много, несмотря на то, что это такие небольшие цифры, которые мы видим.
3: Неўзабаве чэрвень ён у Беларусі прагназуецца адносна спакойным, ападкі ніжэй за норму. Месяц будзе засушлівым, працягвае Ганна Скрыган, якая звяртае ўвагу на асаблівасці беларускага клімату.
4: Июнь можа быць прахладным і сухім. Неожиданные змены пагоды – это становіцца частью нашай жизни, то есть частью нашего клімату. Я могу сказать, что мы, конечно, уже разбаловались теплой погодой, и хотела бы вот отметить тот факт, что средняя климатическая норма лета в Беларуси плюс 18 градусов. Если бы было такое лето вот сейчас за окном, то все бы сказали, что лето холодное.
3: Як каже кліматолог Ганна Скрыган, може быть побиты кліматичный рекорд у 2026 годе. Самый спякотный летний день был 13 липня 2024 года. Тады на метеостанции у Житковичах термометры показали амаль плюс 38. У Менску у той же день было плюс 35 градусов. У Беларусі пачалі паступова змяняць падыход да аднаўлення лясоў. Замест елак усё часцей высаджваць лістоўніцы і іншыя пароды дрэў, якія раней выкарыстоўваліся радзей. Пра гэта паведамляе выданне Times.by. Паводле інфармацыі, прычынай змянення стала высыханне елак у шэрагу рэгіёнаў з-за кліматычных змен. Іх натуральны арэал зрушваецца на поўнач, таму спецыялісты шукаюць альтэрнатыўныя пароды, у тым ліку лістоўніцу, а таксама дуб, бук і вяз. Плануется, что до 2029 года такими древами у Беларуси засадить больше за 2000 гектаров лесу. Уже этой весной было высаджено около 2000 гектаров, из которых прикладно 360 заняла листовница. Усяго за весну в Украине посадили больше за 18 000 гектаров лесу, причем первоважная частка хвойной породы. Больше новинок на сайте и в социальных сетках Белорусского радио Рация. Наступный информационный выпуск про сгодину.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 14 да плюс 17 градусаў без істотных ападкаў у рэгіёне. Вецер паўночна-заходні ўмераны ад 3 до 8 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 7 до 10 градусаў цяпла, будзе воблачна без ападкаў таксама. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 19 до 22 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'е, сіноптыкі ападкаў не прагназуюць, атмасферны ціск ноччу будзе расці, днём істотна не зменіцца.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Вітаю, шановныя, сёння 22 траўня, пятніца. Шчыра жадаю, каб вечаровы час таксама падараваў выключна прыемныя эмоцыі напрыканцы чарговага працоўнага тыдню, выдатнага настрою, як заўжды ўсім жадае беларуская радыё Рацыя. Я Кірыл Малахоўскі, у студыі вы слухаеце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне ўсім, хто зараз таксама працуе, хіба што за стырном дабіраецца да пункту прызначэння, альбо куды б вы не ехалі, у любым выпадку лёгкага ды прыемнага шляху, паважаныя, будзьце, калі ласка, галоўнае, уважлівымі ды асцярожнымі на дарогах.
5: І нам ніхто не патрэбны.
2: Мы вам дапаможам пабавіць час, бо цягам бліжэйшай гадзіны, як заўжды, паслухаем шмат прыемнай, якаснай ды цікавай музыкі на вольных хвалях і не толькі. Гурт «Без панікі» ўжо спявае для нас, далей будуць Джин, Вімор, Юзар і Хім ды іншыя выканаўцы.
5: Чуем анёла.
2: Літаральна праз 20 хвілін пачуем перадачу Владзіміра Лапцэвіча пра актуальныя падзеі ў стасунках беларуска-украінскіх. Шмат цікавай інфармацыі іншай наперадзе. Заставайцеся з намі.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 22 година Беларуси, 21 у Польши.
3: Міністр замежных справ Украины анонсовал визит Тихановской у Киев. На Подляше умуровали вугловый камень под будущий музей Ежи Попелушки. Белостоцкая Гелония завтра проведет опошний матч сезона.
2: У студии с новинами Анжелика Ляльковская.
3: Керівник Міністерства заміжних справ України Андрей Сібіга назвав дивною пропанову Лукашенки зустрітися з Зеленським і анонсував візит Тихановської. Як повідомляє «Європейська правда», міністр заміжних справ дав зрозуміти, що Київ не має зацікавленості у зустрічі з Лукашенком. «Європейська правда» повідомляє, що поводле її даних, візит Світлани Тихановської може відбутися на наступному тижні. Коментуючи плани України по білоруському треку, Сібіга підкреслив, що лічить історичні мети України і Білорусі родносними. Ми повинні допомогти Білорусі стати європейської колеги, тому що Білорусь – це так само Європа, розтлумачив він. Польская прокуратура опубликовала тлумачение относно инциденту со стрельбой по 60-годовым громадянине Беларуси на трассе С-8 у Нижнесилезском воеводстве. Ранее белорусские державные структуры стверджали, что польские полицейенты небыты бесподставно открыли огонь по кероуце, який отримал тяжкие ранения. Однако, поведомляя круговой прокуратуры во Вроцлаве со спасылкой на следство, ситуация развивалась у межах операции польской полиции по затриманию группы особ, подозреваемых у крадеже автомобилей Citroen и Peugeot. Выданню МОЗ накировала запад округовую прокуратуру во Вроцлаве. Ей подпорядковывается районная прокуратура у Элясницы, якая ведет справу. 22 травня МОЗ отримал отказ. По водле прокуратуры полиция выявила подозрённые транспортные сродки на трассе С-8 и спробовала провести проверку. Один из керовцу отмовился выконывать потребования и протягнул рух. Инший автомобиль БМВ, як ствержается, здесьнял небеспечные маневры и накировывался у боксу працовника полиции. У гэты момент, як отзначается у заяве, полиция ужила огнестрельную зброю. У связи с инцидентом у Польши ведется два расследования. Одно относно деяния кировцев, которые подозреваются у нападе на полициянтов и спробе утеку. Другое относно махчимого перевышения полномоцтвов супрацовников полиции. Пораненный громадянин Беларуси фигурует у криминальной справе, связанной с невыкананием потребований полиции и наездом на супрацовника правопорядку. У вёсцы окопы на Подляше умуровали вугловый камень под будущий музей благословленного ксенза Ежи Попелушки, капеллана солидарности и одного из символов антикоммунистичного супротива у Польши. Вугловый камень для музея еще у 2025 году у Ватикане осветил папа Лев XIV. Про значение музея каже министр культуры и национальной спадщины Польши Марта Цинковская.
4: Повстающее тут музеум будет выявленным местом. Ма оно быть не только пространством выставленничем, ale także domem pamięci, miejscem refleksji, spotkania i wspólnoty. Inspirowana architekturą Podlasia i prostotą wiejskich kapliczek została pomyślana tak, aby harmonijnie wpisać się w krajobraz okopów i oddać duchowość tego miejsca.
3: Про важность захования памяти про ксенза Ежи Попелушку для будущих поколений каже сенатор 11-го скликания и вице-маршалок Сената Польши Матей Жилна.
5: To będzie miejsce, w którym nie tylko będziemy wspominać, jak żył i jak umarł, ale będziemy patrzeć na to, jak walczyć o te wartości, jak je wypracowywać, żeby także kolejne pokolenia wychodziły z takim przeświadczeniem, że o dobro warto walczyć, ale jednocześnie wymaga ono poświęceń na co dzień.
3: Будучи музей будет иметь около 1500 квадратных метров. У им разместить постоянную мультимедийную экспозицию, адукационные просторы и памятные речи, связанные с жизнью святара. Будовництво финансуется из европейских средств, а так само Министерство культуры Польши и бюджету Подляского воеводства. Огульный кошт проекта – амаль 58 миллионов злотых. Белостоцкая Гелония 23 травня проведе опошний матч сезона и протягне боротьбу за медали чемпионату. Уже ведомо, что чемпионом стал Лех с Познани, однако за два остатние комплекты медалей змагается Горник, Ягелония и Раков. Команды идут вельми щильно, тому Ягелония может завершить сезон як другой, так и четвертой. Матч уже выкликал великую цікавость. Усе квитки на стадион у Белостоку продадены, але организаторы поведомляют, что завтра раницу у продажу еще могут з'явиться обмежеванная колькость билетов на официальном сайте клуба. Сотні белорусов так само підтримують Ягелонію, яка в останні роки стала одним з самых популярних клубів у регіоні серед завзяторів з Білорусі. Більше новин на сайті в соціальних сетках Білоруського радіо Рація.
0: Радіо Рація. Гэта були новини. А зараз надвор'я.
2: Сегодня вечер на нашем белорусско-польском помежье панует переважно облачное надворье. Зараз температура поветра от плюс 14 до плюс 17 градусов без истотных опадков в регионе. Ветер полночно-заходний умеренный от 3 до 8 метров за секунду. Температура в ночи чекается от 7 до 10 градусов тепла, будет в облачно, без опадков так само. Температура поветра завтра днем в складе от 19 до 22 градусов со знаком плюс. Чекается в облачное с прояснениями надворье. Синоптики опадков не прогнозуют. Атмосферный тиск ночью будет расти, днем истотно не изменится.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио FM.
2: Вітаю, шановний, сьогодні 22 травня, п'ятниця. Щиро жадаю, каб вечоровий час подарував виключно приємні емоції наприкінці чергового працівного тижня, видатного настрою. Всім жадаю Білоруської радіо Рація. Я Кирило Малаховський у студії. Ви слухаєте вечоровий ефір. Особное приветствие всем, кто так само зараз працює за стерном, например, находится, добирается до пункта призначения легкого и приемного вам шляху, поважанные, будьте, коли ласка, осторожными и уважливыми на дорогах. Гурт Депешмот уже спевает для нас свой хит «Barrel of the Gun». Это верная прикмета того, что тягом ближайшей годины послухаем шмат приемной, цікавой да якостной музыки на вольных валях и не только. Далее нас чекают «Флайер», «Лемон Пинк Флойд», «Саундгарден» да и иншие выканавцы. Літерально про 4 хвилини прогучить передача Яна Мордоня з архіва Ніви. Ён уже полістав тидньовік для нас. Крішечку пазніє, 22.30 поводле білоруського часу, прогучить передача «Рація у подорожжах». Де були, що бачили наші колеги-білоруські журналісти, обов'язково розкажемо. Заставайтеся з нами.

0: эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Голодён с бородой.
2: 22 травня 1955-го народился Айвор Дэвис, композитор, мультиинструменталист и фронтмен австралийского гурта Ice House. Гэты коллектив был створен першапачаткова под назвой Flowers у 77-м годе. Праз Ice House прошли агулом каля 20 музыков, але одиным постоянным удельником и основным автором тягом 30 годов заставался аккурат Айвор Дэвис. Спачатку яны грали паб-рок, затем поступово приняли синт-поп гучанне, стали часткой австралийской новой хвали и добились международного успеха.